0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM. Touch. You. Right now.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Спонсор выпуска новостей на Джем-ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Добрый вечер. МИД России объявил генконсула Румынии в Петербурге персоной нон-грата. Румынское генконсульство в северной столице будет закрыто. В внешнеполитическом ведомстве заявили, что в четверг в МИД был вызван посол Румынии в России Кристиан Эстрата. Ему вручили ноту с уведомлением о принятом решении. В МИДе назвали этот шаг ответом на отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в городе Констанца и объявление его руководителя персоной нон-грата. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные. Немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. Молодежь в России массово увлеклась огородничеством. Зумеры все чаще выращивают на балконах зелень, травы, овощи не ради экономии, а для удовольствия и нового хобби. Среди самых популярных растений – базилик, мята, зеленый лук, укроп, петрушка. А вместе с интересом к домашним мини-огородам растет и популярность дач, которые все чаще воспринимают как место для отдыха и творчества. Доллар 74,77, евро 85,18.
3: Реклама.
5: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
5: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь и гроза. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем-ФМ.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: 7:06 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. На календаре сегодня 26 июня, пятница. С вами пятничный Павел Павлович, пятничная Маргарита и пятничный, даже немножко субботний, Ярик. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Всем привет, привет, привет, привет.
0: Солнышко радует, хотя нам синоптики что-то пообещали, что дожди какие-то к нам должны прийти, но тем не менее, мне кажется, такая вот погода неплохая держится на Урале. Я вот сплю уже сколько дней,
2: на балконе,
0: хожу в шортиках, мне сейчас Ярик спрашивает, тебе, говорит, не холодно, Павлович? Я говорю, да нет. Хотя у нас, чтобы вы понимали, кондиционер работает, то есть, насколько у нас холодно.
2: 24/7, да.
0: Кондиционер работает, поэтому, не знаю, мне нормально, комфортно.
1: Ты адаптировался, видимо, уже, привык к этой температуре, холодненько чуть-чуть.
0: Нет, ну я просто вижу картинку, ну 20 градусов.
1: Ну, нормально,
0: это лето,
1: да.
0: Ну, конечно, лето, да. Сегодня захожу и решил выбросить, там у меня старый плинтус лежит от ванны. Решил его выбросить, захожу в лифт, стою с этим плинтусом, как с копьем. Дверь открывается, и заходит сосед, несколько этажей ниже, тоже вытаскивает какую-то огромную штуку. Мы все такие вдвоем кое-как разместились в этом лифте. А лифт еще маленький был, у него какая-то коробка такая здоровая, посмеялись. Вышли, я там ему дверь подержал, пошли. Супруга вчера освоила велосипед, то есть счастливая и довольная, прокатилась туда-обратно, и мне тоже что-то захотелось. Надул колеса на втором велосипеде, то есть сейчас у нас вот появится, если возможность, а я думаю, в эти выходные она должна появиться, несмотря на дождливую погоду, день вырваться между тучками и прокатиться по городу. Очень хочется.
1: Обязательно. Я тоже очень хочу. Пока еще в этом году ни разу не каталась.
0: Угу. Так, ну ладно, давайте будем начинать нашу утреннюю джимнастику. Планируем выходные, ну и, конечно же, планируем общение и получение призов и подарков утренней джимнастики. А это все будет. В 7:20 расскажем, точнее, поздравим именинника. В 7:30 уже отзовись парад. В 7:30 яркие заголовки. В 7:40 астрологический прогноз. В 7:50 как раз пригласим вас в нашу игру «Три в ряд», в которой уже разыграем первые призы на Джим FM.

0: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Где пробки?
8: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшое затруднение на Челюскинцев от Свердлова до проспекта Космонавтов. Других крупных пробок и затруднений на данный час нет.
5: 102.5 Джем ФМ.

0: 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. На календаре 26 июня, время поздравлять именинников. Маргарита отвечает за звезд у нас всегда, и сегодня не исключение, рассказывай.
3: Сегодня свой день рождения отмечает классная актриса и певица Ариана Гранде. Назову ее треки, это Yes and Seven Rings.
2: Так.
3: Ариана впервые вышла на сцену в 8-летнем возрасте, выступала с оркестрами, исполняла песни в круизном караоке-баре. Знаменитый фирменный высокий хвост ее прическа изначально появился не просто как часть стиля, как необходимость. Ее волосы были сильно повреждены из-за постоянного окрашивания для съемок в сериалах. Ариана буквально одержима фильмами ужасов и мистическими всякими триллерами. В детстве она даже устраивала тематические вечеринки в стиле фильма «Челюсти», из-за чего ее друзья пугались и плакали. Ну, маленькие друзья.
2: Понятно.
3: Еще один классный именинник у нас сегодня есть. Это режиссер Пол Томас Андерсон, лауреат 3 премий «Оскар». Назову его культовые фильмы. Это «Нефть», «Магнолия» и «Лакричная пицца». Он не учился в какой-то специальной киношколе, а начинал свой путь как продавец водяных матрасов и снимал в это время первые свои короткометражные проекты.
2: Так.
3: Во время съемок фильма «Призрачная нить» режиссер настолько глубоко вник в операторское ремесло, что сам занял место за камерой и скромно это все скрыл в титрах, назвал себя ассистентом.
2: Так.
3: В свободное время увлекается бейсболом, ага. А еще у него есть такая забавная традиция. Перед каждой премьерой он бреется налысо.
2: Ой, ничего себе.
3: Да.
2: Интересно.
3: Необычно, да?
2: Так, ну что, поздравили звезд. Давайте наших любимых именинников поздравим. Всегда говорю, пятница — это уже подарок для вас, поэтому все, кто родился и сегодня слушает Джем ФМ в нашем любимом Екатеринбурге, области, края, да где угодно, в любой точке мира, если сейчас именинники слушают Джем ФМ, то именно тебя мы поздравляем с днем рождения. Но всех, кто трудится, с пятницей.
4: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Далее на Джем.ФМ яркие заголовки. Рита, что ты нам нашла?
1: Расскажу про идеальную одежду для жары.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный. 0+.
5: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Телефон рекламной службы Джем.ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
0: Джем.ФМ. Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов.

0: Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: У вас есть какая-то одежда, которую вы надеваете только в жару?
0: Ну вот я сейчас в ней. Легкая рубашка, яркая, угу. И шортики, джинсы, джинсовые, либо у меня там какие-нибудь полосатенькие, яркие, сланцы.
2: Хотя отнюдь не жара, заметьте.
0: Ну не знаю, ну как 20 градусов? Ну правда, вам холодно?
2: Нет, но это не жара.
1: Нормально.
0: Для меня это прям жара-жара.
1: Сейчас, Ярик, я расскажу про ту одежду, которая тебя точно удивит. Uh-huh. Дизайнер Рик Оуэнс совместно с известным брендом спортивной одежды изобрел надувные куртки и шорты со встроенной вентиляцией.
0: После Звучит, конечно, встроенная вентиляция.
1: Слушайте дальше. После нажатия на кнопку включается система, которая раздувает одежду и благодаря встроенным вентиляторам помогает охладить тело. Но человек в этот момент выглядит как Iron Man, без иронии. Uh-huh. В коллекцию входит куртка, которая надувается в огромный скульптурный шар, объемные шорты с вентилятором и охлаждающий жилет. Таким образом, у владельца надувной одежды появляется персональная система кондиционирования воздуха. В общем, идеальный образ на лето найден. Ну, ты немного шар, но даже много, потому что несколько шаров. Представьте, куртка, жилет и шорты.
0: Кто сейчас немного шар? Ты, говорит, немного шар. Спасибо, Рита, спасибо.
1: Извини.
2: Надувные куклы-то это вот не из этой серии?
1: Я говорю, да, абсолютно из этой. Но теперь есть именно одежда на человека. То есть человек точно такой же Iron Man, только настоящий. Он еще и идет, ест, спит, все.
0: Ну тут, понимаешь, проблема в том, что аккумуляторы тяжелые.
1: Там все облегченное, там вентиляторы какие-то дуют. Сильно очень.
0: Пришел такой, шарик прикатился. Ну, возможно, скоро появится такая
1: на свидание
0: одежда,
1: так
0: можно. Да. Пришел такой, это знаешь, пришел, и если вдруг тебе что-то не понравилось, можно надуться и в шарик уйти.
1: Взлететь, ты имеешь в виду?
0: Взлететь не получится. А вот обидеться, например, и стать шариком, это да.
1: Очень страшное зрелище.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачный день с прояснениями, преимущественно дождь и гроза, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22 градуса. В Ревдееве сейчас плюс 15, в Краснотуринске плюс 14.

0: моя любовь.
1: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Прямо сейчас гороскоп в утренней гимнастике. Так что же нас ждет сегодня в пятницу, 26 июня?
2: Овен, сосредоточься на завершении ранее начатых дел.
3: Телец, искренность упростит отношения с нужными людьми.
2: Близнецы, день располагает к духовному росту.
1: Рак, твое внимание и поддержка понадобится близким.
2: Лев, задавай прямые вопросы, они прояснят ситуацию.
3: Дева, обнови резюме или портфолио, заяви о своих достижениях.
2: Весы, доверься сегодня интуиции, она не подведет.
1: Скорпион, запусти смелый проект, риск окупится опытом.
2: Стрелец, составь четкий бюджет и урежь лишние траты.
3: Козерог, сегодня лучше воздержаться от резких высказываний.
2: Водолей, обрати внимание на здоровье и общее самочувствие.
1: Рыбы, самое время продумать будущее и наметить долгосрочные планы.

0: Эмоции и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
4: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
3: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк. Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM. Где пробки?
2: 7.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов, 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также Серафима Дерябиной от Грузовской до улицы Шаумяна, не Московская, от Объездной до улицы Волгоградская.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Ну что, музыкальные вы наши. Скоро у любителей музыки появится уникальный шанс получить приз, да-да, за то, что просто слушаешь музыку. Разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музей Владимира Высоцкого в нашей игре «Три в ряд», которая начнется уже совсем-совсем скоро. Ну а прямо сейчас мы приглашаем тебя.
1: Да, для того, чтобы поучаствовать, отправляй любимый смайлик на наш номер в Максе +7 932 020 102 5. Обязательно отправляй, может быть, именно тебе улыбнется удача, и ты отправишься на Высоцкий.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Доброе утро. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России. Им будет запрещен въезд в Россию на протяжении 5 лет, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. 11-й международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» стартовал в Екатеринбурге. В фестивале примут участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Это 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хоровых коллектива и свыше 40 солистов. Фестиваль продлится до 28 июня. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также подорожала белая рубашка для мальчиков, она стоит в среднем 913 рублей, а вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Доллар на пятницу 75,63, евро 85,77.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, начинается игра «Три в ряд». Разыграем пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музее Владимира Высоцкого. За этот замечательный приз поборется Влада, с которой мы сейчас связались. Она из Екатеринбурга, работает менеджером по продажам и сейчас едет на работу. Влада, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что, с пятницы тебя поздравляем. Сегодня у тебя последний рабочий, у тебя скользящий график?
1: Да, последний выходной, выходные.
2: Последний выходной.
0: Последний выходной?
1: Да. Нет, перед выходными, последний рабочий день.
0: Вот, нас вообще запутало. Сегодня у нас последний выходной, мы думаем, ты сегодня отдыхаешь, и в выходные как начнешь работать. Кстати, а чем будешь заниматься в выходные, раз у тебя сегодня последний рабочий?
1: Ну, так как погода не очень, то домашними делами.
0: Угу. Накопилось за недельку, да?
1: Конечно.
0: А что там у тебя первоочередная задача какая? Прибраться, пропылесосить, постирать, помыть? А у тебя квартира, частный дом?
1: Квартира.
0: А, ну в квартире, а сколько комнат? Большая квартира?
1: Три.
0: Ну такая приличная.
2: Прилично тебе придется постараться.
0: А ты одна или у тебя есть помощники?
1: Ну ребенок помогает.
2: Ну это хорошо.
0: Подожди, сколько помощнику лет, сейчас узнаем.
1: 14.
0: Тогда уже, конечно, помогает.
2: Состоявшийся помощник.
0: Ну, просто есть помощники, которым там 2-3 годика, там, да. Знаешь, такая помощь.
2: Горе-помощники.
0: За этими помощниками потом еще переделывать и прибираться. Ну что, Влад, желаем тебе в любом случае, чтобы выходные были интересными и не скучными. Как минимум, то есть ты можешь отправиться на Высоцкий, подняться, посмотреть сверху и сходить еще в музей Владимира Высоцкого. По-моему, очень классное занятие на выходные. Ну, если погода, говоришь, не очень. Согласна, Влад?
1: Да, конечно.
0: Вот, тогда тебе желаем удачи и обязательно выиграть и забрать свой приз. Да. Рита, расскажи правила.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим 3 отрывочка из разных песенок, а тебе нужно угадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь, пойдешь в Высоцкий.
0: Готово?
1: Да.
0: Поехали.

0: Все, закончились загадки. Теперь давай разгадывать, кто был, кого узнала.
1: Вот первое, не могу вспомнить.
0: Ну, какие-то...
1: А еще нельзя, да?
0: Да нет, уже все проиграл у нас. Вторая, третья, может быть, кто же знаешь?
1: Вторая Зиверт, третья Фомин.
0: Фомин, третья. Так. Давай с первой попробуем разобраться. Парни молодые, да?
2: Насколько я помню. Ну да, такие яркие.
0: Ну, девчонкам нравится. Есть какие-то версии?
1: Так.
0: Ну, хотя бы какую-нибудь там одну, может быть, группку или там исполнители. Хотя, может, сказали, что это группа, да? Подсказали
2: да,
0: тебе.
2: Большая
0: современная, модная,
2: получше.
0: Молодежная, любит ребята, гастролируют хорошо. В Екатеринбурге периодически появляются, приезжают к нам.
2: Яркие такие.
0: Угу. Ну что, давай какую-нибудь версию. Или говоришь, что нет версии. Раз, два, три. Влада?
1: Не хай-фай точно.
0: Ну, не хай-фай. Хай-фай была четвертая,
2: да.
0: Третья у нас, поэтому сейчас раз, два, три. Если ответа нет, то тогда уже, Влада, мы будем двигаться дальше.
1: Нет пятой мошенники?
0: Нет, извини. Ну что, Влад, хорошего тебе дня, спасибо, что была с нами. Все берем в руки смартфоны, плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Двух уже исполнителей Влада назвала, остался последний. Кто же это? Ну, в любом случае, нужно, чтобы в мессенджер Макса нам присылали всех трех исполнителей. Первый, второй и третий. И тогда, если будешь первым, приз заберешь именно ты на Jam FM.

8 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Подводим итоги нашей игры 3 в ряд. Давайте-ка напомню кусочки музыкальные, которые сегодня у нас прозвучали.

0: Ну и правильный ответ — это Зиверт, Митя Фомин и группа «Градусы». Но если в ряд их ставить, то сначала «Градусы», потом «Зиверт», потом «Митя Фомин». Три в ряд. Первая прислала правильный ответ в наш мессенджер «Макс» +7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Абонент Оля, последние цифры 6 9 1 9. Мы тебя поздравляем и с удовольствием вручаем тебе пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
4: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
5: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
12: 235-0905.
11: 235-0905.
12: «Джем ФМ».
13: Где пробки?
0: 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM, ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», Екатеринбург, «Восток», дублер Сибирского тракта 17А.
14: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднение на Трудовой, от Березовского тракта до Мурзинской. Также на Гагарина от Педагогической до улицы Малышева, на Серафима Дерябиной от Гурзовской до Шоумяна и на Московской от Объездной до улицы Волгоградская.
9: Реклама.
15: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: 8:21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Всем доброе утро, сегодня пятница, 26 июня. Ну что, лето вообще, время такое отпусков, впечатлений, и, конечно же, лето должно пройти так, чтобы потом было о чем рассказать. И всегда летом нас куда-то тянет в путешествия, на приключения какие-то, куда-нибудь ездим, перемещаемся. И это правильно, потому что, ну, когда теплая погода, наверное, комфортно и удобно, да, все это делать. Но, тем не менее, мы же не просто так путешествуем куда-то, мы за какими-то ощущениями едем, за какими-то приятными переживаниями. Иногда бывают они настолько классные, ты ждешь, например, да, я вот помню, когда я поднялся на Эйфелеву башню, у меня прям какие-то бабочки в животе заиграли, потому что действительно про нее много чего знаешь, и когда ты там оказался, поднялся наверх, такой вид на весь на этот Париж, и, собственно, когда ты уже немножко знаешь, знакомишься с этим, я помню, у меня были ощущения, конечно, какие-то непередаваемые просто, великолепные. Примерно такие же ощущения у меня были, ну, не примерно такие же, но тоже очень сильные по эмоциям. Это у меня были, когда я поднялся первый раз на Высоцкий. Вот его только открыли, и появилась смотровая площадка, и мы, как средство массовой информации, были приглашены еще одними из первых, потому что там еще никого не было. А мы уже могли зайти и посмотреть чуть раньше остальных людей. И вот действительно было очень... И меня захватывало дух. Я боялся подойти к окну, потому что я представлял, какая это высота.
1: 52 этажа, да?
0: Да, вниз. И, ну, это прям еще ощущение такое, что он немножко покачивается.
1: Ну, есть.
0: Может, у меня ноги покачивались, но мне казалось, что это такое. И вот такие ощущения, конечно, они дорогого стоят. И поэтому сегодня мы решили взять такую тему, когда от чего у тебя были бабочки в животе, захватывало дух, может быть, там, не знаю, ощущения могут быть от чего угодно. У меня элементарно, как-то утром мы проснулись в палатке, я вышел и вылез из этой палатки всю ночь, мы мерзли, а ребята встали пораньше и приготовили уже свежесваренный кофе. И они тебе эту кружечку несут, кофе, ты ее пьешь, и появляется солнце, то есть заканчивалось дождливая погода, и появляется солнце, и ты понимаешь, вот оно, сейчас будет тепло, и так красиво-красиво озаряет уже вдалеке такой солнечный свет, там появляются домики такие, речка течет, горы, все это в такой в туманке, и это было тоже такое удивительное какое-то зрелище. Вообще таких моментов на самом деле много, просто мы не замечаем, у нас как-то так вот настроено, что мы плохое в основном закладывается, а давайте все-таки сегодня на хорошем, на чем-то очень хорошем, очень приятном, очень радостном. Какая-то новость у вас, может быть, случилась, может быть, какая-то приятная, радостная, какое-то событие произошло. Рит, у тебя последнее, если вспомнить, что, от чего у тебя захватывало дух, бабочки в животе, как сейчас говорят?
1: Ну, я буквально в прошлую субботу сдавала на права, причем в седьмой раз, и у меня, ну, стоял такой шанс на миллион, то есть, если я не сдам, то опять на полгода останусь и опять буду сдавать в следующий раз, и потом опять на полгода, то есть, такая бесконечная вереница.
0: Это так, если по годам, это 3.5 года, да?
1: Ну, 3.5 года сдавала,
0: представляете,
1: да.
0: Представляете, человек, и какое у нее ощущение, когда она думает, ну вот если не сдам, то...
1: Да, у меня именно вот эти бабочки в животе были вот именно
0: сдала.
1: Перед экзаменом.
0: Перед?
1: Да, ничего то есть себе. У меня вот эта суматоха в голове. Причем я сдавала на механике, мне уже снилась эта коробка. В общем, было очень-очень страшно. Какое-то такое предвкушение, предчувствие было очень хорошее.
0: А-а,
1: и
0: здорово.
1: Поэтому вот, может быть, эти бабочки были. Но было очень страшно. И такое... Мы нас посадили в такую беседку ждать, пока каждый. Я была, по-моему, седьмой по очереди. И я просто ходила взад-вперед, я не могла даже сидеть. Мне было плохо, и ходила вся моя группа поддержки вместе со мной, мой брат, он даже не мог зайти в эту беседку, он говорит, я буду стоять здесь, мне сейчас плохо станет просто, глядя на тебя, вот, но когда я уже сдала, у меня наоборот, было такое ощущение, ну, вообще, мне уже ничего не хотелось, мне уже было как будто бы все равно, вот настолько я выложилась по полной, вот такое какое-то было.
0: Это приятно, это здорово, это великолепно. Ну вот про эти такие замечательные, хорошие чувства мы сегодня решили поговорить в пятницу.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на JamFM яркие заголовки. Рита, мы уже слушаем.
1: Вы совершаете спонтанные покупки, импульсивные?
0: Ой, это бывает. Особенно, знаешь, когда есть хочешь и заходишь, например, в какой-нибудь магазин. Ты скупаешь все, потом думаешь, зачем ты купил, у тебя дома это уже есть. Ну, и не только про еду, можно сказать.
1: Ну, конечно.
0: Бывают спонтанные покупки, это когда я захожу в магазин строительных материалов. Ну, не знаю, вам, девочка, наверное, непонятно, но мне хочется купить там все. Сразу нужно какое-то сверло, сразу нужно какую-то фрезу, сразу нужно какое-то штатив, крепление, там, кейс какой-то, там, знаешь. Вот я вчера буквально приобрел себе, ну, это не спонтанная покупка была, но я очень люблю покупать строительные инструменты. Вчера вот я купил себе дрель многоскоростную с двумя аккумуляторами. Ой, шикарно, вот сегодня пойду ее забирать.
1: Ой, я прям начинаю тебе завидовать, я вообще не знаю, о чем ты говоришь, ты так рассказываешь.
0: Спонтанная покупка, это когда вот заходишь на маркетплейс, просто его листаешь, и потом ты понимаешь, что у тебя же полная корзина. Uh-huh. А ты вроде бы просто полистать зашел, и там какую-то ерунду себе добрал.
1: Вот, моя информация будет тебе полезна, как не накупить ерунды.
0: Давай.
1: Названы способы, как избежать импульсивных покупок. Uh-huh. Эксперты советуют перед приобретением взять паузу на сутки. Угу. Если тебе это действительно нужно, то дай себе 24 часа на все, что выбивается. Ну, если что касается одежды, что мне ближе, угу. Из привычных цветов, силуэтов вашего гардероба. Нужное эту паузу спокойно выдержит. Так. Помимо того, нужно продумать, по какому поводу можно надеть вещи в ближайшие 2 недели. Ну, или применить эту вещь, угу. Да? Если конкретный ответ имеется, то выбор является осознанным. Еще лучше не совершать покупки вечером, потому что изделия, купленные поздним вечером, чаще всего возвращаются, поскольку они изначально не подходят.
0: Да ты что? То есть вечером лучше ничего не покупать?
1: Да, но ты очень... Да, голова какая-то забитая у тебя. Тебе хочется уже побыстрее что-нибудь сделать. Слишком все нерационально получается.

0: получается.
1: Вчера я чуть не забронировал гостиницу ночью в 12 ночи, но решил отложить на сегодня на утро. Поэтому
0: как знал.
1: Со свежей головой еще несколько вариантов себе подобрал, поэтому, возможно, это как раз на отпуск, возможно, ты и права.
0: Ну, я права.
2: Примерно так же, как голодным ходить за продуктами.
1: Ну, я про это и говорю. Ну, либо ты можешь голодным зайти, не знаю, в кафе, в ресторан, наберешь в два раза больше, можешь еще потом и не съесть, но вначале тебе казалось, что съешь все абсолютно.
0: Ой, у меня это не работает. Я, чтобы пойти в ресторан, я не ем вообще целый день.
1: Ну, Рит,
0: ну, потому что мне надо загрузиться потом, как?
1: Что ешь, что не ешь, Рит, это не особо видно.
0: Так.
2: Это были яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня» «Шангри-Ла». За окном сейчас плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса. В Первоуральске сейчас плюс 12, в Полесском плюс 13, в Асбесте и в Туринске плюс 15 градусов.
3: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла, ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
3: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 21 градус. Всем доброе утро, всех с пятницей, Екатеринбург! Сегодня мы обсуждаем классную тему, когда и от чего у тебя были бабочки в животе и захватывало дух. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс и группу во ВКонтакте. Кстати, Ярик, у тебя когда такие чувства были, что ты такой, вау, как это?
1: Вау, вот буквально недавно в круизе по Волге проходили мы как раз Усть-Якамское, по-моему, где вот разливается вот река наша Волга, и это было на рассвете, и там была такая качка, я даже встал посмотреть, вышел на нос корабля, и вот именно рассвет, вот эта мощь это всей вот этой воды, Волги, могучей нашей Волги-матушки, и вот эта качка, и стоял просто, я сейчас рассказываю, до сих пор мурашки по коже, и бабочки в животе, то есть это вот все это я на себе ощутил, это на самом деле здорово, там нет ни начала, ни конца, действительно, это вот
0: впечатляет, это размеры,
1: масштабы.
0: Сила какая, силище.
2: Круто.
0: Здорово. Ну, давайте почитаем про сообщения, которые вы нам уже написали к этому часу.
2: Алена пишет: у меня это было два раза. Первый раз, когда я узнала, что через многое время стану мамой, и второй раз, когда я увидела своего сыночка.
0: Ой, классно. Марина написала: добрый день, дочь сдала все экзамены, 9 класс.
2: Молодец.
0: Вообще, что касается экзаменов, действительно, ну, все, наверное, испытывали, когда там какой-то очень важный экзамен, ты его сдаешь, а если получаешь еще и хорошую оценку, то такой идешь, у тебя там в животе такой, сейчас я маме скажу, порадую, классно.
2: Надя пишет: с 2005 года живу в Екатеринбурге, все это время снимала квартиру, долго мечтала купить свою, и вот в 2020 мы с мужем купили свою первую квартиру в самом красивом районе города, Солнечный. После того, как получили ключи от квартиры, у меня весь год были бабочки в животе, что наконец-то у меня появилась своя собственная квартира и есть возможность сделать ремонт как ты хочешь.
0: Да, ну это вообще, конечно, приобретение квартиры
1: круто,
0: или
1: да.
0: Там машина первая особенно, вот именно первая, да, появляется. Напомнила сейчас мне тоже, когда я в салоне брал автомобиль, у меня всегда была мечта купить машину в салоне. И что-то было такое волшебное. А там еще такая презентация, светомузыка, она закрыта. Потом тебе говорят там какие-то слова, сдергивают этот чехол, она с музыкой, со светом стоит, блестит такая, красиво. А мы еще с ребенком, ребенок смотрит, вау. Ну я сам такой, вау, взрослый.
2: Как ребенок.
0: Да, да, да. Антонина пишет: когда мои дочки выходят на сцену за какой-либо награды в конкурсе, каждый раз трепет. Смотри, но если уж я выхожу на сцену, там ураган. Обожаю чувствовать на себе внимание, когда ты в чем-то преуспел.
2: Хорошо, вот тоже есть бабочки от такого.
0: Конечно, да много чего ему не могут быть. Это же такие приятные чувства, трепет.
2: Прекрасные.
0: Когда и от чего у тебя были бабочки в животе, захватывало дух, пиши нам, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, наш мессенджер Макс, там же находится и наш канал GMFM, либо группа во ВКонтакте, где тебе удобнее. Все сообщения попадают к нам, все читаем. За одно из сообщений уже лежит отличный вкусный приз, сертификат на 1500 рублей в пиццерии.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
4: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
5: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
6: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 8.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, 3 балла на страничке индекс-карты, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также Машинная от Щерса до Фурманова, Щербакова от Лыжников до Самолетной и Московская от Объездной до улицы Волгоградская.
7: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Далее на Jam FM игра «Мальчики и девочки». Кстати, финальная игра на этой неделе. И тот, кто выиграет, станет победителем целых раз, два, три дня. Гордо носить имя победитель игры «Мальчики и девочки» на Jam FM. Кстати, возможно, это будешь именно ты. Прямо сейчас мы начинаем набор всех желающих поиграть.
1: Все, что тебе нужно сделать, это выбрать любимый смайлик. Выбирай какой-нибудь классный, веселый и отправляй его на наш номер в Максим. Плюс 7-932-020-102-5. В игру мы, как обычно, зовем и мальчиков, и девочек. Присоединяйся, поиграем!

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ООО «Наш медицинский центр Процель».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. На Свердловской области идет новая порция дождей. После небольшого перерыва дожди вернутся в конце недели, усилятся в выходные, немного ослабеют осадки только в воскресенье, когда ожидается лишь небольшой дождь и днем до плюс 21 градуса. Впрочем, по прогнозу фонда ФОБОС, уже во вторник, 30 июня, снова ожидаются сильные дожди и днем в Екатеринбурге максимум плюс 16. В Кушве следить за восстановлением жилья будут кураторы, которых закрепят за каждым пострадавшим домом. Также за пострадавшими объектами будут числиться отдельные строительные бригады. Как пишет агентство ИАН, в Кушву направлены дополнительные строительные команды, которые ремонтируют крыши и будут заниматься восстановлением поврежденных конструкций не только в жилых зданиях, но и на соцобъектах. Также продолжается подготовка документов для начисления выплат пострадавшим. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с нуля часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает ЯДИН. Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов БРИКСа могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге, плюс 20 градусов показывает наш термометр в самом центре нашего любимого города. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет восточный, 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.

0: 9:07 в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Всем доброе утро. Начинается финальная на этой неделе игра «Мальчики-девочки». Легендарное противостояние продолжается уже много лет. Мы сражаемся и каждое утро выясняем, кто же круче, мальчики или девочки. Сегодня не исключение. Разыграем пару пригласительных на дискотеку «Юность» категория 18+. За мальчиков у нас играет Максим, он уже у нас играл как-то раз, но не получилось. Сегодня сказал, буду брать реванш. Он из Екатеринбурга, работает в строительном магазине, сегодня у него выходной. Максим, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем, когда и чего у тебя были бабочки в животе или захватывало дух. Есть что вспомнить?
1: Да, когда я первый раз отправил смайлик к вам. Телеграмму все вроде бы.
0: Серьезно?
1: И вы мне перезвонили.
0: А, то есть, когда мы тебе перезвонили, ты волновался от того, что тебе с радиостанции позвонили. Сейчас буду общаться с вами в прямом эфире.
2: Такое бывает, это нормально.
0: Я больше скажу, я сам когда-то был вот в роли Максима и звонил также на радиостанцию, переживал, тоже было волнительно. И когда говорили, подождите немножечко, скоро с вами пообщаемся, я такой, вот эти секунды, такой, ничего себе. Это правда, было действительно очень круто. Играешь ты с Наташей, она у нас из Екатеринбурга, работает младшей медсестрой в 40-й больнице, сейчас вернулась домой с суток. Наташа, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: То есть ты всю ночь лечила людей, правильно?
3: Да, да.
0: Какой ты хороший человек, профессия у тебя замечательная. Скажи, а у тебя когда и от чего были бабочки в животе, захватывало дух?
3: Буквально вот на выходных мы ездили в Нижний Тагил и катались на катере. Вот там захватывало дух.
0: От скорости? Брызги? Волнительно?
3: Вообще, да.
0: Ну, кстати, как на воде очень скорость это как бы ощущается сильно, когда едешь, и это прям здорово. А мне нравится, я вот мечтаю, мне нравятся вообще все это моторные, вот эти все транспортные средства, которые по воде ходят. Лодки, катера, яхты, корабли большие, и всего-то не хватает в жизни. И тоже дух захватывает, когда все это вижу даже. Хорошо, ну что, Максим, Наташа, желаем вам, конечно же, удачи в нашей игре. Сейчас Рита расскажет правила, и с удовольствием приступим задавать вам вопросы.
2: Для вас мы приготовили как раз по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч старался, готовил вопросы для Натальи, я приготовила вопросы для Максима. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
0: Поехали! Итак, Максим, первый вопрос для тебя.
2: Режиссер фильма «Интерстеллар» — это Кристофер Нолан или Джеймс Кэмерон?
1: Первый вариант.
2: Абсолютно верно, это Кристофер Нолан.
0: Отлично, Наташа, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, река Уфа протекает по территории Свердловской области или нет?
3: Протекает.
0: Да, 3 района она пересекает, Артинский, Красноуфимский и Нижнесергинский. 1-1, Максим, вопрос номер 2 для тебя.
2: Обшлаг – это отворот воротника или отворот на рукаве?
0: Я вот знал, но забыл.
1: На рукаве.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Да, я бы так же
2: ответил. Ты забыл, а Максим ответил правильно.
0: Да, молодец. Наташа, вопрос для тебя. Какая шахматная фигура ходит только по диагонали? Ладья или слон?
3: Слон.
0: Да, тоже абсолютно верно. Слушай, хорошо идем. 2-2. Вот он, трепещущий момент. У меня сейчас бабочки в животе.
2: У меня тоже.
0: Третий решающий вопрос для Максима.
2: Немецкая закуска «Рольмопс» — это блюдо из колбасок или из селедки?
1: Из колбасок.
2: Нет, из селедки.
0: Эх, последний вопрос. Так, селедка нас подвела. Наташа, третий вопрос для тебя. Где собирают знаменитый автомобиль «Аурус»? В Елабуге или в Калуге?
3: В Калуге.
0: Нет, собирают его в Елабуге. Ну что, по 2 правильных, по 1 неправильному. Но прямо сейчас мы зададим вам общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Итак, внимание, вопрос. Сколько букв в слове «пятница»?
3: 5, 6.
0: Но первым был Максим. Первым был Максим, правильно ответившим в слове «пятница» всего-то навсего. Ну, сколько букв?
1: 7.
0: 7, правильно, молодец. 6-7. 6-7, это как? 6 или 7 все-таки?
2: Пятниц.
0: Пятниц. Пятниц, а у нас пятница, 7 букв. Ну что, Наташа, ждем у тебя новых смайлов. И, конечно же, поиграем с тобой, но уже на следующей неделе. А там уже, смотришь, июль месяц. Возможно, мы с тобой в июле поиграем. Хорошо, Наташа?
3: Спасибо большое,
0: все,
3: конечно.
0: Тебе огромное все, спасибо.
2: Давай,
0: ждем
2: пока,
0: смайлов.
2: Пока.
0: Оставайся на Jam FM. Ну, а Максима, поздравляем с победой. Вручаем тебе пару билетов на дискотеку «Юность».
1: Спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
2: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 27 июня в клубе «Нирвана».
2: Категория 18+.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В «Атлантик Про» беги скорее. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 9.17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, также Серафим Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна, Московская от Обезны до улицы Волгоградская. Много машин на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Сыромолотова, на Малышева, Высоцкого от улицы Мира до улицы Сыромолотова.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов, 26 июня, на календаре пятница. Замечательная у нас сегодня тема, великолепные сообщения вы нам присылаете, потому что сегодня каждый из вас испытывает нечто похожее на бабочек в животе. А об этом мы сегодня с вами говорим. Когда и от чего у тебя были бабочки в животе и захватывало дух? Сообщение принимаем в мессенджер Макс и группа GMFM во ВКонтакте. За одно из сообщений готов приз, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Ну что, почитаем еще?
1: Ирина пишет: сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда сын бежал в финал на главном старте сезона. Победа! Тут и бабочки, и нет предела радости.
0: Ну вообще, что касается всевозможных побед, неважно, в соревнованиях, там, в танцах, в песнях, это всегда, конечно.
2: Особенно, когда дети это твои.
0: Твои дети, да. Это мой ребенок, мой. Радуга Букет Реш, вот такой ник у человека, написала, у меня именно сейчас захватывает дух, едем в ЗАГС, женится мой сын.
1: Ой, шикарно, слушай.
0: Поздравляем вас с этим замечательным событием.
2: Тоже достижение.
0: Ну нет, да. Это правда. Потому что кто больше волнуется, как вы думаете, молодожены или родители?
2: Сейчас, родители, конечно.
0: Да, так, еще.
1: Серега пишет: в Казани на чертовом колесе не то что бабочки в животе, а мотыльки в голове, так как на безумии, оказывается, боюсь высоты.
2: Кстати, там такое большое колесо, на самом деле. Да, здоровенное просто.
0: Надо съесть, покататься.
1: Мотыляет, видимо.
0: Василий написал, когда жена подарила сертификат на полет на воздушном шаре, в предвкушении невероятного события ощущения были, мягко говоря, за пределом. Но когда мы поднялись в небо, дух захватило нереально. От красоты вокруг ощущение было очень-очень круто. Впечатление незабываемое.
1: Очень круто.
0: Здорово. Присылай ты нам свои сообщения. Успевай, время у тебя еще есть. Когда и от чего у тебя были бабочки в животе и захватывало дух. Все почитаем. Ну и заодно из сообщений, конечно же, вручим приз. Сообщение принимаем в мессенджер Макс. +7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же наш канал и группа GMFM во ВКонтакте.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита что-то нам приготовила.
1: В Ирландии в аэропорту задержали рейс из-за кроликов.
0: Да ты что?
2: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульзанавто» и 66-71-48-76-204. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Павлович, Мещатов, Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус, а на Jam FM, тем временем, яркие заголовки.
1: В международном аэропорту Дублина, это Ирландия, задержали рейс в Мюнхен из-за кроликов, неожиданно появившихся на взлетно-посадочной полосе.
0: Они там живут?
1: Ну, я не знаю, где-то рядом, видимо, живут, прибежали откуда-то. Самолет уже готовился к вылету, когда пилот сообщил пассажирам, что взлет придется отложить ненадолго. Ситуация выглядела очень комично и вызвала смех у людей в салоне. Ну, отложить пришлось полет, понятно, что из-за кроликов, которые разбежались, и сотрудники аэропорта пытались их выловить всячески и убрать максимально, чтобы самолет смог взлететь. Пока сотрудники это делали, все начали снимать это на видео, пассажиры. В результате самолет отправился, но с опозданием.
0: Из-за чего опоздали? Из-за кролика.
1: Да. Ну, даже не так обидно.
0: Представляешь, на какое-нибудь важное совещание человек летел, какой-нибудь, может быть, руководитель большой фирмы, опоздал, и все такие сидят, ждут совещания коров.
8: Вы не представляете.
1: Я опоздал из-за кроликов.
0: Где видосы? Где видосы с кроликами?
1: Ждем.
0: А вообще, конечно, представляешь, командир капитана, который делает объявление: уважаемые пассажиры, наш полет откладывается из-за кроликов.
9: Что? Какие кролики?
1: Не представляю.
0: Что происходит? Там, ладно, еще утки, гуси, лебеди, но которые хотя бы где-то могут попасться. Как кролики оказались?
1: Причем это не зайцы, которые дикие, да, а кролики. Это чьи-то домашние из клетки выбежали, а вырвались такие. Полетим!
0: Хотел, может, знаешь, как было? Подошли люди, хотели их везти, говорят, с кроликами нельзя. Они
8: нельзя.
0: Такие, да? Ну, ладно, бегите, ребят.
1: А мы поедем.
8: Бегите домой.
0: Все.
8: Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков.

0: 9:40 в Екатеринбурге, за окном сейчас плюс 21 градус. Прямо сейчас гороскоп в утренней гимнастике. Так что же нас ждет сегодня в пятницу, 26 июня?
1: Овен, сосредоточься на завершении ранее начатых дел.
2: Телец, искренность упростит отношения с нужными людьми.
1: Близнецы, день располагает к духовному росту.
0: Рак, твое внимание и поддержка понадобится близким.
1: Лев, задавай прямые вопросы, они прояснят ситуацию.
2: Дева, обнови резюме или портфолио, заяви о своих достижениях.
1: Весы, доверься сегодня интуиции, она не подведет.
0: Скорпион, запусти смелый проект, риск окупится опытом.
1: Стрелец, составь четкий бюджет и урежь лишние траты.
2: Козерог, сегодня лучше воздержаться от резких высказываний.
1: Водолей, обрати внимание на здоровье и общее самочувствие.
0: Рыбы, самое время продумать будущее и наметить долгосрочные планы.

0: 9 часов 44 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус, всех с пятницей и всех с бабочками в животе, и всех с тем, чтобы дух захватывало, в общем. Об этом мы сегодня с вами разговариваем в теме утра, когда отчего у тебя были бабочки в животе, захватывало дух. Сообщение принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 93 20 20 102 5, и группа Джем ФМ во ВКонтакте. Совсем скоро продолжим читать, что же интересного вы нам прислали.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульзан Автоина» 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30. Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
2: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
1: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
0: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 21 градус. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Ника Моторс Субару Центр», Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
6: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Гагарина от Педагогической до Малышева, также Белинского от Авиационной до Фурманова, Сыромолотова от Сиреневого бульвара до улицы Высоцкого. Много машин на Комсомольской от Педагогической до Малышева, также на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Сыромолотова и на Малышева-Высоцкого от Гагарина до улицы Сыромолотова.
1: Реклама.
7: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Всем доброе утро. Очень хочется, чтобы в эти выходные вы испытали такие ощущения, когда говорят «бабочки в животе», ну, либо «дуза хватило». Именно эту тему мы сегодня обсуждаем, когда и чего у тебя эти самые бабочки в животе были и захватывало дух. Почитаем еще сообщение.
1: Угу. В апреле я ездила отдыхать в Краснодар, пишет Оксана. В Краснодаре познаком... Оксана пишет: в апреле я ездила отдыхать в Краснодар, познакомилась с двумя сестрами из Казани, мы вместе несколько дней гуляли, а потом я поехала домой.
0: Так.
1: А они еще остались в поезде, по дороге домой я познакомилась еще с одной девушкой из Казани.
0: Ова.
1: Она возвращалась с пересадками из Крыма, но так получилось, что в одной поездке я нашла себе трех подружек из Казани.
0: Интересно.
1: В ходе нашего с ним общения я пригласила всех троих на нашу ночь музыки. Мои подружки приехали, и вот так какой они испытали восторг от нашего города, от нашей ночи музыки. У меня от гордости за наш Екатеринбург реально бабочки в животе летали. Я когда приглашала их, все думала, вдруг не понравится, вдруг скажут, зачем мы приехали, ничего особенного. Но девчонки обалдели, были в восторге, особенно впечатлил наш оперный театр и как наши артисты на балконе выступали.
0: Ух ты. Я
1: испытала двойной восторг и от ночи музыки, и от того, как людей впечатлил мой город и наш фестиваль, которого нигде нет.
0: Согласен, потому что, говорю, мы иногда даже не понимаем, что за события происходят вокруг, а люди действительно приезжают с других городов, и вот мы гуляли когда по ночи музыки, а еще с погодой очень повезло же в этом году, и мы тоже гуляли, и те же примерно ощущения, когда ты стоишь, и все люди поют с тобой просто громче, чем артист на сцене, это шикарно. Мы ходили на нашего бабунца, сходили и на Чифов утром, этот луч солнца золотого, все вместе пели, шары эти огромные, впечатления, конечно, шикарные, и да, что-то близкое к этим бабочкам, даже у нас, у местных жителей было. Представляешь, когда люди приезжают из других
1: вообще
0: городов?
2: Потому что нигде такого нет, как у нас.
0: Да.
2: И Света... мы крутые. Вот.
0: Света пишет. Это правда. Света написала: всем привет. Начну с того, что я просто панически боюсь высоты.
1: Ой.
0: Итак, 2013 год. Геленджик. Открытый подъемник на самую высокую точку. Проходит над живописным ущельем. Сыну 13, и он безумно хочет подняться. Без взрослых не сажают, техника безопасности. Итак, в открытом подъемнике, когда тебя от пропасти отделяет только металлический поручень, поднимаемся на высоту 1200 метров. Но это еще цветочки. На верхней площадке нас с сыном поздравляют тем, что мы 5000-ные туристы, совершившие в этом сезоне подъем наверх. И нам полагается приз. Та-дам! Это два круга на колесе обозрения, которое установлено на вершине этой площадки. Вот на этом колесе обозрения в скрипучих кабинках времен Советского Союза все бабочки мира вместе с сердцем, которое упало, слетелись ко мне. Незабываемое и неизгладимое впечатление. Зато на всю жизнь. Правда?
1: Правда.
0: Ой, ну что, Свет, представили все и тоже испытали такие же ощущения. Когда и чего у тебя были бабочки в животе и захватывало дух, присылай сообщение Messenger Max либо группа Jam FM во ВКонтакте. Уже совсем скоро подведем итоги и вручим приз на Jam FM.

0: гости на Jam FM.
1: Доброе утро. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Накануне режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области. Он действовал в течение 5,5 часов. В городе Кушва, который восстанавливают после недавнего мощного смерча, затопило 4 дома и 25 участков. После сильных дождей уровень воды в реке Кушва поднялся на 60 сантиметров. Как сообщили в региональном МЧС, в настоящее время специалисты проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам и хозяйственным постройкам. По данным спасателей, гидрологическая обстановка стабилизировалась, новых подтоплений не прогнозируется. Одновременно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. К работам привлечены более 300 человек и 90 единиц спецтехники. На улице Вайнера в Екатеринбурге, которую ждет большая реконструкция, начали устанавливать забор. В мэрии порталу Е1 ответили, что полностью закрывать улицу не будут. В планах перекрывать отдельные участки по мере необходимости. Масштабное обновление главной пешеходной улицы города продлится до осени 2027 года. Работы будет выполнять компания из Уфы. Сумма контракта 546 миллионов рублей. В ходе реконструкции подрядчики обновят дорожное покрытие, сделают светодиодную брусчатку, обновят уличное освещение, самое главное, озеленят улицу. Общая площадь участка 13 тысяч квадратных метров. В Екатеринбурге водителя BMW X5 отправили под арест за чрезмерную тонировку. Его несколько раз штрафовали за это грубое нарушение, но автомобилист упорно игнорировал законные требования полицейских и не снимал темную пленку. В итоге Октябрьский райсуд признал 37-летнего водителя виновным в совершении административного правонарушения и отправил его под арест на 10 суток, пояснили в ГОРГАИ. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85-77.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. За окном сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 22, плюс 24 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Вакаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Пульзан Авто» 66-71-48-76-24. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Петербург, Сибирский тракт 30.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Машину решил поменять. В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Где пробки?
10: 10 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Ника Моторс», Субару-центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
11: 4 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения, все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Щерса от машины до 8 марта, также Высоцкого от 40-летия Комсомола до Сыромолотова, Комсомольская от Обезны до улицы Малышева. Много машин на Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на Машинной от переходного переулка до Фурманова и на Малышеву Высоцкого от улицы Мира до улицы Сыромолотова.
0: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: 2.5 Джем

0: 10 часов, 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус. Как же это приятно вручать сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». И прямо сейчас мы этим займемся. Выберем одно сообщение и всех, которые вы нам прислали, и подарим. Ну, а тема сегодня, которую мы обсуждали, звучала очень великолепно, вкусно, приятно и даже волнительно. Когда и от чего у тебя были бабочки в животе и захватывало дух?
1: Алена написала: «Я работала на авторемонтном заводе, ремонтировали грузовые автомобили. Когда ты видишь, когда идет их обкатка после ремонтных работ, и эти красавицы двигаются по территории завода, захватывает дух, и такие бабочки в животе».
0: Ну, это прям, конечно, впечатляет. Такая мощь. Денис пишет: когда служил на флоте, стоял на баке, это нос корабля, и смотря вниз, захватывало дух, когда корабль идет по волнам, бдух, написал Денис. В общем, мощь играться в одном флаконе. А это правда, особенно когда волны, он как получается, их разрезает, носом к волне же идут, и по этим волнам вверх-вниз. А еще иногда смотришь, и показывают такие волны огромные, они прям через корабль прокатываются, и думаешь: о, а корабль идет, а его так вверх-вниз. Ну, мощно, конечно. Там не то что бабочки, там все что угодно будет в животе. Так, что еще?
1: Катя пишет: бабочки в животе у меня были от полета на самолете, когда он залетает.
0: Класс. Так, здорово. Ну, на самом деле, что касается самолетов, действительно, кто вот, особенно вот про себя сейчас говорю, боится летать, например, но тут такие ощущения, конечно, волнительные. Когда...
1: Тревожные.
0: Да, ну и мне, наверное, когда прилетает самолет, садится уже, и там кто-то аплодирует, кто-то не аплодирует, но когда ты уже на земле, он становился, тогда тоже легкая эйфория. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Нади. С 2005 года живу в Екатеринбурге, все это время снимала квартиру, долго мечтала купить. И вот мы с мужем купили свою первую квартиру в самом красивом районе города, микрорайоне Солнечный. После того, как получили ключи от квартиры, у меня весь год были бабочки в животе. Ну, наконец-то у меня появилась моя собственная квартира и есть возможность сделать ремонт так, как ты хочешь. Поздравляем, Надь, тебя. Действительно, покупка квартиры — это такое событие. И вручаем тебе сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Огромное спасибо всем, кто писал свои истории. Мы тоже вместе с вами переживали. И у нас тоже были бабочки в животе. Когда

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика. Утренняя джемнастика.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: 10 часов 30 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Далее на Jam.fm яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Расскажу про оригинальные путешествия, которые пользуются популярностью у российских туристов.
0: Путешествия мы любим.
2: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
5: Профилактика и все виды лечения варикоза.

0: специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Что хочет летом моя крошка?
3: Душа требует окрошку.
2: На квасе или на кефире?
3: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
4: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки.
8: Тревел-эксперты назвали самые нестандартные путешествия российских туристов.
7: Ой, это интересно.
8: Да, оригинальные поездки выбирают преимущественно люди старше 35 лет, пары или компании. Угу. Средний чек зависит от формата путешествия и уровня сервиса, конечно. Но ясно одно, что чем оригинальнее выбор тура, тем больше стоимость. В список вошли мототуры по Южной Африке, индивидуальные путешествия на мотоциклах Harley Davidson с русскоговорящим гидом. Да, представляешь?
7: Ну, такой надо
8: экстремалов.
7: Как минимум ездить на мотоцикле.
8: Гранд-туры по Китаю, то есть весь Китай можно объехать, и Шанхай, и Пекин, и другие провинции. И еще самое необычное — это свадьбы на Северном полюсе.
7: О-го.
8: Это самый дорогой и экзотический формат. Угу. То есть представьте, свадебная церемония проходит на Северном полюсе на борту атомного ледокола.
7: О-о-о.
8: Стоимость путешествия начинается от 3,5 миллионов рублей на человека, при этом сама церемония оплачивается отдельно.
9: Ну, надо понимать.
7: Понятно, почему туристы категории 35 плюс.
8: Да. Которые уже немножко подзаработали. Студентам не получится такое осилить.
7: Это правда. Ну, студентам точно не поехать.
8: Ну, не всем, по крайней мере.
7: Ну, с другой стороны, если ты уже... Вот я, на самом деле, тоже не очень люблю пляжный отдых как таковой, но в Антарктиду, конечно, на ледокол куда-нибудь там, это для меня что-то запредельное.
8: Необычно.
7: Наверное, интересно. Но я бы на ледокол сходил просто на экскурсию. Меня, кстати, в Санкт-Петербурге не пустили, потому что я был в Сланцах. Сказали, вход в Сланцах запрещен.
9: На ледокол.
7: Ледокол мне не пустили, моя экзотическая экскурсия закончилась. Имейте в виду, вдруг кто-нибудь сейчас собирается туда. Только в такой обуви хорошей, качественной, в кроссовках, например. Всем доброе утро.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
7: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Сервис Торг». Кафе «Китайская кухня Шангрила». За окном сейчас плюс 22 градуса, солнечно. Синоптики же нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, а ветер будет восточный 4,9 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 24 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 15 градусов, в Полевском плюс 16, в Асбесте и в Туринске плюс 20.
6: Реклама.
10: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
11: Здравствуйте, Селосео.
10: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
11: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Осервис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Где пробки?
1: 10:47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. 3 балла на страничке Яндекс.Карты. Местами затруднения. Стыд Хиката от 13-го километра до улицы Высоцкого, также Гагарина от Педагогической до Малышева. Рижский переулок от Московской до улицы 8 марта. Много машин на Московской, это объездной до Волгоградской. На Комсомольской от Педагогической до Малышева. На Икаде от реки Березовка до улицы Высоцкого. И на Малышева-Высоцкого от улицы Мира до улицы Сыромолотова.
2: 102.5. Джем FM.

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса на календаре. Сегодня 26-е, очень красивая дата. Сегодня пятница, я думаю, свадеб сегодня много. А еще сегодня день изобретения зубной щетки. И, кстати, вчера буквально разлетелась новость, что если ты правша, то зубы надо чистить левой рукой.
1: Ой, неудобно вообще.
0: Это неудобно, но это развивает твой мозг, и ты долго не становишься, не стареешь. В общем,
2: вот для чего.
1: Да, я буду тогда стараться учиться переучиваться.
0: Вот,
1: знаю,
0: вот. А многие вчера, как, давай все пробовать левую руку чистить зубы.
1: А это уже не то.
0: Ну вот, учитесь.
1: Сегодня праздник выпускников школ.
0: Это правда. Мне уже прилетело поздравление, что нашу команду поздравляет Татьяна и пишет, что сегодня всем с ребятами идем на общегородской выпускной на УГМК-арену. Будет программа выступления Вани Дмитриенко.
2: Сегодня.
1: Ура,
2: да.
1: ура.
0: Да, поздравляем всех, кто там побывает.
1: Ой,
0: мне
1: всем
0: кажется,
1: повезло.
0: Круто. Но я все-таки настаиваю, что надо делать алые паруса в Екатеринбурге, прямо чтобы входил сюда большой корабль и не в закрытом помещении, а прямо вокруг плотинки. Представляешь, что по Исети такое идет с алыми-то парусами. Пусть небольшой, но наш.
1: Представляю. Мне кажется, это вообще клево что-то такое, открытое, большое, массовое.
0: И все стоят вдоль берега, смотрят, это же красиво.
1: Да, да, я думаю, много желающих будет.
0: Да, ну, на будущее, но пока хотя бы в таком формате тоже неплохо. Выпускники все равно, конечно, молодцы, и праздники. Сегодня тоже бабочки в животе у многих будут.
1: Да, и надолго еще останутся воспоминания.
0: Это правда. А еще привет прилетел от Дмитрия. Хочу передать привет команде автосервиса «Блеск Авто», город Березовский. Привет, там всегда слушают вас, ловят хороший настрой, удачного дня. Ну, это прекрасно. И если ты хочешь поймать хороший настрой, то всегда, пожалуйста, Jam FM для тебя, 102.5 FM в Екатеринбурге. Ну а онлайн мы вещаем круглосуточно и везде, по всему земному шару, где бы ты ни находился. Привет и поздравления в течение дня принимаются. Конечно, мастерски озвучивает все это диджей Дэн. Ну а Яна Ефимова профессионально делает классные, яркие, замечательные истории и делится с вами в течение всего дня. Свежие истории каждые полчаса на Jam FM, каждый час на Jam FM. Ну а в 17.00 не забудьте наше вечернее шоу, как всегда, Миша Киселев и Яна Ефимова. Все, что произошло сегодня интересного за день, плюс какие-то свои интересные штучки они там придумывают все время, проводят конкурсы и также вручают призы и подарки. И все это на Jam FM. Всем отличных выходных!

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут Вести. Свердловская область вошла в число регионов, где разрешат беспилотные трамваи. Минтранс опубликовал для обсуждения проект соответствующего постановления. Эксперимент планируется провести в двух регионах, кроме нас еще в Нижегородской области. Это позволит заложить правовые основы для тестирования и внедрения в транспортную систему беспилотных трамваев, которые сегодня пока курсируют только в Москве и Петербурге. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что беспилотные трамваи успешно тестируются на первой в России межмуниципальной линии Екатеринбург-Верхняя Пышма, и Орлов рассчитывает, что такие технологии дойдут до Екатеринбурга, пишет агентство ИАН. В Свердловской области активизировались вербовщики террористических организаций. Они все чаще выбирают своей мишенью подростков от 14 до 18 лет. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия Свердловской области. Преступники никогда не говорят прямо, что толкают ребенка на уголовное дело. Напротив, они придумывают убедительные легенды, успокаивают совесть юного исполнителя фразами о том, что поджог – это максимум хулиганства со штрафом, а перевод денег или фото военного объекта – это даже не преступление. Но силовики напомнили, что уголовная ответственность за террористические преступления в России наступает с 14 лет. А финансовые взыскания могут коснуться не только самого юного исполнителя, но и его родителей. В Екатеринбурге в начале июля пройдет ярмарка продукции российских колоний. В ней участвуют территориальные органы ФСИН из 9 регионов – Свердловской, Челябинской, Тюменской, Омской, Оренбургской, Самарской, Курганской областей, Пермского края, Башкортостана. На ярмарке будут представлены челябинские шкатулки из камня, омские сабли, украшенные драгметаллами, пермский трикотаж. Свердловская область представит различную мебель для дома, дачи, изделия ручной работы. Как пишет «Комсомольская правда», региональные учреждения ГУФСИН в прошлом году выпустили продукции более чем на 4 миллиарда рублей. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. Чемпионат мира для юношей и девушек до 15 лет состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября этого года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой FIFA и UEFA с 2022 года. В феврале этого года глава FIFA Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не дало нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого в Екатеринбурге 11.03. За бортом плюс 21 градус, ну и преимущественно солнечно. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадков, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 22-24 тепла.

Конечно, мне кажется, каждому сердцу, сердечку можно при большом желании найти ключик. Подходик. Винтаж с Малахитом на Jam FM. Для каждого у меня найдется хорошая музыка. Всем отлично, пятница, легкости. Ну вот один общий повод для улыбочки точно есть. Еще несколько часов и все. Свобода. Гудбай, работа. Будем наслаждаться. Двигаемся дальше. Вперед. Скоро Arctic Asti, затем группа Rio, ну а прямо сейчас на Jam FM. Ветеран хип-хоп движения Андрей Звонкий.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 33. Баллы местами затруднения. Это все на страничке сервис «Яндекс.Карта». ИК отстается от 19 км до Высоцкого и 13 километра также до Высоцкого. Московская. От Обездной до Волгоградской. Малышево-Высоцкого. От Комсомольска до Сыромолотова. Тормоздем на проезжей от Краснодарской до Норильской. Рижский переулок стоит от Московской до 8 марта. Обездная от Громова до Амундсена.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Аками Восток» – это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной. Реклама ООО «Ульсан Авто» 1-66-71-40-86-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.
3: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Шэм ФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Анастасия Решетова откровенно заговорила о рождении еще одного ребенка. Модель призналась, что хочет родить еще детей, вообще желательно двух. О таких планах она рассказала в эфире одного из шоу. Настя раскрыла, что родить она хочет в ближайшие несколько лет. Причем бывшая возлюбленная Тимати мечтает стать мамой девочки, хотя раньше не представляла, каково это – воспитывать дочь. Настя поделилась, цитирую: «До 35 лет хочу успеть родить, и в идеале, конечно, двоих. Я очень хочу дочку, раньше я ее не хотела. Хотела только сына, потому что мне казалось, что мне подойдут только отношения мама-сын». Решетова также отметила, что не хотела девочку еще и потому, что не желала дочери своего характера. Сейчас модель осознает, это было нездоровое отношение к самой себе. Теперь, когда с самооценкой Насти все в полном порядке, она готова к рождению девочки и точно знает, как же ее воспитывать. Ну а мы будем только рады таким новостям. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.29 на наших студийных, в центре Екатеринбурга по-прежнему плюс 21. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 22-24 выше нуля.

Женская логика непостижимая, но иногда на многие вопросы просто нет ответа. Вот надо и все. Файс на Фэмили на Джем ФМ. Ну а зачем хорошая музыка? Ну, как минимум, я отвечу на 100% для хорошего настроения. Ну, не просто хорошего, а пятничного. Двигаемся вперед. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро от студио, затем Рэй Долтон, американский исполнитель. Ну, а прямо сейчас наша Асия на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
0: Телефон рекламной службы «Jam FM».
6: 235-0905.
0: 235-0905.
4: «Jam FM».
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Снижение ставок по ипотеке произойдет в следующем году. Такой прогноз дают экономисты. По их данным, займы на покупку жилья опустятся до 11-14%. Возвращение к дешевым кредитам ждать не стоит. По словам экспертов, сейчас ключевая ставка 14,25%, а средние рыночные по ипотеке 18-19% годовых. Это связано с тем, что банки учитывают не только ставку ЦБ, но и стоимость фондирования, срок кредита, риски заемщика. Последнее снижение ключевой ставки не приведет к мгновенному удешевлению ипотеки. Банки двигаются осторожно. Для них важен не столько сам факт снижения ставки, сколько уверенность в том, что смягчение денежно-кредитной политики в России продолжится, пишет газета.ру. В Екатеринбурге авария на ЖБИ парализовала движение трамваев и остального транспорта. Сегодня утром на Высоцкого перед Малышевским мостом на трамвайных путях столкнулись две легковушки, и движение там встало. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Инспекторы ГАИ сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. Масштабный рейд по выявлению нелегалов провели в четверг свердловские силовики на 4-й овощебазе. На месте работали оперативники ФСБ, МВД при поддержке бойцов ОМОН и Росгвардии. При этом перед началом проверок силовики перекрыли все входы и выходы с территории базы. В итоге проверили почти 400 иностранцев, 16 из них оказались нарушителями режима пребывания в нашей стране. Все они в кратчайший срок будут выдворены за пределы России, рассказал пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Всего, по его данным, с начала года из страны выдворили более 2000 нелегалов. Почти 6000 иностранцев привлекли к административной ответственности, пишет Е1. Свердловские власти объяснили причины роста цен на картофель. По данным Свердловскстата, картошка за неделю подорожала на 5,5% до 57 рублей 69 копеек за килограмм. По данным властей, рост цен носит временный и исключительно сезонный характер. Сезон хранения картофеля уже завершен, а новый урожай пока ожидается. Как только свежая картошка начнет массово поступать в магазины, цены упадут. Но даже сейчас нынешняя цена на картофель почти на 40% ниже показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает «Комсомольская правда». Новые автомобили «Лада», возможно, назовут «Онегин», «Багира» и «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся имена «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Товарные знаки планируют зарегистрировать по классу автомобили, запчасти и аксессуары к автомобилям. Если регистрацию одобрят, то компания сможет использовать эти названия для новых моделей «Лады», пишет российская газета. Доллар сегодня 75.63, евро 85.77.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 22. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня хорошо, 22-24 тепла.

Кому-то тепла, кому-то холодка, кому-то чайка, молока. А пусть все твои хотелки, желалки обязательно воплощаются в реальность, причем самое ближайшее будущее. Ну, как минимум, все, что запланировано на пятницу, на последний рабочий. Ну, а я добавлю хорошую музыку, она точно лишней не будет. Меня зовут Диджей Дэн, хорошего настроя. Скоро градус, затем Матвей Мельников, но прямо сейчас Дон Диабло и Фитс энд Тандрупс на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты, ЕКАД стоит от реки Березовка до Высоцкого и от 13-го километра также до Высоцкого. Малышево, Высоцкого от Мир до Сыромолотова. Московская, от Обезной до Волгоградской, Челюскинцефа, от Стрелочников до Космонавтов. Постоим на Норильской, от ЖД переезда до проезжей, на Шевской, Тепличной до Космонавтов и много машин на Амундсена. Ордена, да, Бизнай.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Елка на позитиве, просто, проще, точнее так называется вещица. А Яна Ефимова со свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
4: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
3: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточная.

0: Журналистов Иоланда приняла предложение руки и сердца своего возлюбленного. Мужчина занимается недвижимостью. По данным источников, он сделал предложение в начале этой недели, и Хадид дала свое согласие. Как долго влюбленные встречаются и как началось их общение, пока что не раскрывается. Для Иоланды это будет уже третий брак. В отношениях с первым мужем у нее появилось трое детей – Джиджи, Белла и Анвар. Второй раз она вышла замуж за музыкального продюсера, но пара быстро развелась. В начале прошлого года Хадид расторгла помолвку со строительным магнатом, с которым встречалась с 2019 года. Многие поклонники отмечают влюбчивость Иоланды и гадают, насколько долгосрочными отношения будут на этот раз. А я считаю, что сейчас точно все по-настоящему. Поздравляем с помолвкой! Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня Шангрила» за бортом солнечное плюс 22. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер с востока от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 22-24 тепла.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
5: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Зачем не один? Я тоже не одна. Зиверт на Jam FM со свеженькой вещицей. Ну и в нашем тоже продолжается лето. И не просто пятница, 26 июня, если именно про день сегодняшний. Летний день косметолога. Вот те люди, кто дарит красоту, блаженство. Ну, в первую очередь, красоту, конечно же. Поэтому всех сопричастных с праздником, вам профессионализма, приятных, хороших клиентов. А еще день рождения зубной щетки. Как без нее тоже никак и никуда. Полезное изобретение. Вот так будет правильно сказать. Ну, а если у тебя что-то свое особенное, выходи на связь, делись, я в твоем распоряжении. Привет и поздравления пятничные. В том числе все принимаю и зачитываю. В рамках нашего общения отзовись, порадуй. Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Можешь писать в группе Jam FM ВКонтакте, конечно же, radiojamfm.ru и сайт radiojamfm.ru. Все. Представляю те, кто нам составит компанию вот сейчас, в ближайшем будущем, как минимум. Группа Abyss, затем Манивар. Ну а прямо сейчас Сибулы, Гэри Пэй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
2: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джем

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. ФСБ в России арестовало администратора международного террористического сообщества. Им оказался 17-летний подросток из Дагестана. С 23 года он работал под руководством украинских спецслужб, получал финансирование, учил завербованных совершать теракты, изготавливать бомбы. За это время он организовал десятки терактов в разных регионах России, а также курировал преступления в США, Германии и Италии. На допросе подросток дал признательные показания, сообщает РИА. Почти 500 человек ликвидируют последствия смерча в Кушве. Привлечены также 120 единиц техники. Гидрологическая обстановка в городе стабилизируется, уровень воды в реке снижается. От подтопления освобождены 4 дома, 10 участков, 15 участков пока затоплены. Без электричества остается более 140 домов. Активно сейчас разбирают завалы. Только за последние сутки с улиц и дворов вывезено почти 4000 кубометров строительного мусора и поваленных деревьев, сообщает региональная МЧС. Также в Кушве работает оценочная комиссия, которая фиксирует ущерб. Всего повреждено более 180 домов, разрушено 18. Жители могут обратиться к комиссии за оформлением материальной помощи. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в академические и на ЖБИ, самые проблемные в плане транспорта района Екатеринбурга. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев, 7 машин уже в депо. Помимо трамваев, Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса, 100 больших, 25 средних и 15 особо вместительных гармошек. Десятки пар зарегистрировали браки в красивых и необычных местах Екатеринбурга в очередную красивую дату. ЗАГСы регистрировали пары, начиная с нуля часов сегодня, 26.06.2026, в ходе акции «Пошли жениться». В числе локаций, которые молодожены выбрали для регистрации, были Екатеринбург-арена, дворец бракосочетаний, здание Сбербанка, театр мускомедии, библиотека Белинского и другие. Некоторые будущие супруги приехали в Екатеринбург из других городов – Первоуральска, Иркутска и даже Москвы, сообщает Е1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра «Чек-индекс», составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.05 на наших студийных, в центре Екатеринбурга плюс 22. На завтра, в субботу, 27 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22, выше нуля.

Я без моря, я с приветом всем, кто здесь на Jam FM. Конечно, с морем было бы круче, намного приятнее, но как есть, так есть. Надо наслаждаться настоящим, а в частности у нас пятница и хорошая музыка с меня. Зовут Диджей Дэн, скоро Дим Билан, затем Молоко, ну а прямо сейчас Филатов и Кэрос немного предлагают подвигаться.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Каме Восток» на Сибирском тракте 30. 4 балла. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева, Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. ЕКАЦ от 19 километра до Высоцкого. Проезжая от Шавской до Искровцев. Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной. Тормознем на Московской от Объездной до Волгоградской. За вокзальная стоит от Мельковского переулка до Космонавтов. Также на Рильск от ЖД переезда до Проезжей. И много машин в Рижском переулке от Московской до 8 марта.
3: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
4: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня, текущего года, количество авто ограничено, Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5.

Немного фольклора, и в том числе кардио. Хабиб на Jam FM. Ой, Яна Ефимова приготовила свежие истории. Через минутку с небольшим на Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Джем-ФМ.
12: Привет! Том Холланд раскрыл прозвище Зендеи. Актер случайным образом раскрыл, как называет свою возлюбленную. Недавно многими любимый голливудский дуэт заметили на ковровой дорожке. На премьере фильма «Человек-паук. Новый день» Том, пока Зендея давала интервью, решил окликнуть актрису. Поклонников удивило то, что они услышали не привычное «Зи», а «Мари». Таким образом, стало ясно, что второе имя звезды стало для Тома чем-то родным. Фанаты назвали этот момент трепетным и нежным. Они прокомментировали: «Как же это мило! Они такие классные, что мы даже не можем описать, насколько. Очень гармоничная и светлая пара. Желаем им счастья!» Как пишет People, недавно Том подтвердил, что женился на Зендее. Полное имя девушки – Зендея Мари Штермер Колман. Действительно, очень даже мило. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
13: 13.31 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 23 уже. На завтра, в субботу, 27 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22 тепла.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немножечко твоего позитива приехало. Привет команде автосервиса Блескафта. Георг Березовский там всегда слушают вас, ловят хороший настрой, удачного дня всем. Дмитрий, от души душевно в душу. Спасибо, Дима. Вот так вот сделать, как команда Блескафта, ну, черным по белым написано, всегда хороший настрой, равно Джем FM. Ну, и если хочешь подпитать еще чей-нибудь настрой, поздравить, привет передать, пожалуйста, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй, наше общение на Джем FM. Пятница, к тому же, у нас сегодня. Выходи на связь, Макс, +7 932 020 102.5. Можешь писать в группе Джем FM ВКонтакте, либо на сайте radio.gemfm.ru. И, кстати, там все в онлайн-формате звучит для всех, где бы ни находились. Ну, еще раз, Блескафта, город Березовский, автосервис, вам большой привет, спасибо.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Держит 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева Высоцкого по-прежнему. Стоят от Мира до Сыромолотова. Здесь оставим около 30 минут. В районе 15 это ИКАТ от 19 километра до 16. 10. Завокзальная от Мельковского переулка до Космонавтов. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева. Селькоровская от Бесерской до Энергетиков. Ну и 5 минут. Московская от Циолковского до Волгоградской. Норильская от ЖД переезда до проезжей.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Россия приостанавливает поставку всей рыбы из Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут Вести. Движение по Малышевскому мосту откроют в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, ремонт был завершен за 2 месяца. Сегодня объект уже сдан, но 72 часа он должен выстоять. В 6 утра понедельника жители ЖБИ смогут спокойно проехать по мосту, сообщил Алексей Орлов, на которого ссылается агентство ИАН. 2 светловчан отправили в колонию строгого режима за разбойное нападение на актера советского кино, известного по главной роли в фильме «Сказки. Финист. Ясный сокол». Фигурантам 22 и 19 лет. В октябре прошлого года они силой проникли в квартиру актера Вячеслава Воскресенского в Красноуральске. Один из налетчиков ударил его, потребовал деньги. Пожилой актер отдал все, что было – 109,5 тысяч рублей. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых, дело было раскрыто по горячим следам. Фигуранты получили по 8 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные выплатят актеру имущественный ущерб, сообщает «Новый день». 11-й международный фестиваль «Безумные дни» проходит в Екатеринбурге. 113 концертов пройдет в городе. Тема фестиваля в этом году – «На прекрасных берегах». Это значит, что в программе произведения так или иначе связаны с водной тематикой. На берегах Дуная, Сены, Темзы, Миссисипи, Желтой реки, на берегах Волги. В фестивале принимает участие свыше 500 музыкантов из России, Китая, Кубы, Индонезии, Венгрии, Испании. Это 8 оркестров, 14 ансамблей, 3 хоровых коллектива и свыше 40 солистов. Фестиваль продлится до 28 июня. Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. как рассказали телеграм-каналу «Шот» источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нидо. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет, составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней. Доллар 75,63, евро 85,77.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 14.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 23. На завтра, субботу, 27 июня, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер, переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22, тепла.

Все красивые слова можно на деле, на практике закрепить. Благо для этого все есть. Два выходных. Планов тебе приятных, с любимками, с друзьями, с компаниями. Ну и в целом хорошая пятница. Ну и, конечно, пока еще рабочая продолжается, поэтому удачно все-все-все завершить. Я продолжаю снабжать музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро гости из будущего, затем Клава Кока. А прямо сейчас Earbox на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
7: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM. Где пробки?
9: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям сервис Яндекс.Карты. По-прежнему Малышева-Высоцкого. Стоят от Мира до Сыромолотова. Блюхера от Мира до Сахалинской. Блюхера от Шевской до Сахалинской. Постоянно маневровые от Автомагистральной до Таватуйской. Также на Икаде от 16 километра до Высоцкого. На Московской от Обезной до Волгоградской. От Советских Женщин до Волгоградской.
10: Реклама.
11: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Глеб Калюжный не может избавиться от армейской привычки. Актер признался, что продолжает рано просыпаться. Организм по привычке будет его в 6 утра, и он ничего не может с этим поделать. Об этом Глеб рассказал журналистам на премьере нового фильма «Дед Фомич». Как пишет Супер, после возвращения из армии артист еще не брал ни одного выходного. Когда он наконец выдастся, Калюжный планирует спать. Поклонники умилились такому заявлению и отметили трудоголизм молодого человека. В сети написали: «Глеб, ты умничка, а привычка очень даже хорошая. Пускай остается, ведь чем раньше встаешь, тем больше успеваешь сделать добрых дел в этом мире». После армии Глеб стал по-другому смотреть на привычные вещи. Настоящую радость у него вызывает возможность помыться и выпить кофе. Калюжный всегда ценил мелочи жизни, но уверяет, что после армии они воспринимаются намного иначе. А я тоже считаю, что это очень даже классная привычка. Не надо от нее избавляться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.30, а нам в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» «Шангрила» в центре города. Плюс 23 в данный момент. На завтра, суббота, 27 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селусею.
4: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервистор», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-3.

0: радуй.
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись, порадуй.
1: +7 932 020 102.5.
2: Есть такие, кто пользуется нашими координатами и не просто, а передают приветики. Олечка на связи. Всем добрый день, Jam FM. Огромное спасибо за позитивный настрой, который вы вносите в ежедневный рабочий процесс. Всем хорошей пятнички. Да, мы такие. Если вдруг еще в чей-то рабочий процесс не внесли вклад позитивный, пожалуйста, вносим, я вношу. И если есть желание поделиться своим настроем, как это сделала Олечка, либо порадовать кого-то, пожалуйста, поздравить, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Хорошей пятницы.
3: Все мы изначально чайники

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В Акаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Польза нафта» и наш 66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
4: «Озонбанку» 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В МВД опровергли фейки о мародерстве в Кушве. Пресс-секретарь областного управления Валерий Горелых сообщил, что информация об орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Ранее такие сообщения появились в соцсетях. По словам полковника Горелых, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные «сенсации» в кавычках вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует пресс-секретаря областного управления МВД «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступило ни одного заявления. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления – коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последняя раз казнь была применена в 1996 году, после этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, дом в автозгородке построен в 1933 году. В постановлении сказано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашений. Квартиры у них будут выкупать. В Свердловскую область после небольшого перерыва возвращаются дожди. Как сообщили в Уралгидромете, 27 июня на юго-западе ожидаются сильные осадки, грозы, на остальной части без дождей. В Екатеринбурге ночью слабый дождь и плюс 14, днем осадки усилятся и плюс 21. 28 июня на севере облачно с прояснениями, небольшой дождь. На юге в течение суток облачно, дождь местами сильный. И следующая неделя на Среднем Урале начнется с дождей. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Начало 4 в Екатеринбурге, ну а в центре города плюс 22. На завтра, субботу 27 июня, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 тепла.

Определенно, с любимыми, да, чтобы все помедленнее, замедляться. А вот в плане, в контексте работы тут наоборот. Но если вдруг что-то не успевается, не получается, не выходит с каменный цветок, то можно ускориться, зато потом два выходных спокойно отдыхать, расслабляться. Группа «Градусы на ресницах» на Jam.fm. Я спокойно с расстановкой представлю, кто нам составит компанию в ближайшем будущем. Хорошая музыка на Jam.fm. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Настя, затем Селена Гомес. Ну а прямо сейчас немного кардио. Галибри Майк.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ФРК Джун 2026 Рулс.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Камевосток» на Сибирском тракте 34 балла. Местами затруднения. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева Высоцкого стоят от Смира до Сарамолотова, ЕКАД от реки Березовка до Высоцкого. Сибирский тракт декабристов от Бажова до Буторина. Постоим на космонавтов от Артинска до Челюскинцев, также на Артинская, от Книжного переулка до Армавирской. Много машин на Московской, от Обездной до Волгоградской, Шевская стоит от Тепличной до космонавтов.
1: Реклама.
12: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Вакаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
13: Реклама ООО «Ульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А в нашем случае дальше интереснее. Через минутку с небольшим Яна Ефимова со свежими историями на Jam FM.
1: Реклама.
2: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
3: Витамины Е, Ж, К.
2: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
3: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
7: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
6: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! На пирсе в Екатеринбурге прошел модный показ. В рамках масштабного фестиваля на необычный подиум вышли модели в модных луках от уральских дизайнеров. Показ был приурочен ко дню апсайклинга – повторного использования вещей. На девушках красовались оригинальные пиджаки, жилеты, костюмы, галстуки и многое другое. Дизайнеры отметили, что основой для коллекции нередко становятся элементы гардероба, найденные ими в обычных секонд-хендах. Используя свое творчество на максимум, они дают одежде новую жизнь. Организаторы фестиваля поделились. Цитирую. «Мы за вторичное использование. Оно может быть красивым, модным, современным. Это тренд. Не выбрасывай, используй снова. Работы апсайкл дизайнеров – это для всех пример. И вообще ответственное отношение к вещам – это то, что нас объединяет». Отмечу, что сейчас апсайклинг –

немного экзотики Востока. Здесь у нас на Урале на Jam FM блестящий Яраш. Ну, в нашем случае тоже совсем скоро расскажут, покажут. Ну, насчет покажут, не знаю, но точно расскажут, поделятся разными лайфхаками. Миш Киселев, Яна Ефимова в рамках вечернего шоу «Jam без правил» в 17.00 здесь на Jam FM. Не пропусти. Ну, а я продолжаю ставить для тебя хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн. Хорошей пятницы. Скоро Айова, затем Айола. А прямо сейчас с тем самым волшебным пинком, ну, в хорошем смысле, с искрой, которой не хватает, чтобы разгорелось пламя любви. Лёш Свик и Нюша, пробудители на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. 4 балла горят на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева, Высоцкого по-прежнему стоят от Смира до Сыромолотова. Яката от реки Березовка до Высоцкого. Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до Буторина. Московская от Советской женщин до Волгоградской. Это Безной тоже до Волгоградской. Шевская от Тепличной до Космонавтов. Библиотечная от Мира до Комсомольска.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
1: 102.5 Jam FM.
0: Новинка на Jam FM.
5: Ёлка, эти витражи.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Еще немножечко твоего позитивчика. Утро началось вместе с радио Jam FM. Работа идет вместе с прекрасным настроением и музыкой. Если нет, стол заказов у нас не работает. Ну, его вообще нет. Привет и поздравления, речевки, все что угодно, принимая, зачитывая. Ну а песни это только нашим. Но за приветик спасибо, эта оценка прилетела. Вот золотые слова, ну, как начнешь, так и пойдет. С Jam FM начнешь, и все будет прекрасно. В первую очередь, настроение. Если есть что сказать, выходи на связь. Отличной пятницы, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: гості на Jam FM.
1: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект, пишет «Новый день». В Свердловскую область в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАС». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показало рабочую бизнес-модель, собрало многомиллионную аудиторию в непростых условиях, но в формате телеграм-клиента не может обеспечивать полное соответствие всем требованиям, в том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store, указано в сообщении. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» оплату вернут, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Альтернативное телеграм-приложение удалили из App Store еще в апреле, напоминает «Москва-24». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 16.03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25. На завтра суббота, 27 июня. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью и завтра днем 16.22, выше нуля.

Ну, хоть кто-то верит. Матвей Меликов и Ани Лорак на Jam FM. Ну, а твою любовь и вообще все чувства. Но в первую очередь настроение будут подпитывать, делиться своим совсем скоро. Миш Киселев, Яна Ефимов. Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. От них разные интересности, лайфхаки, которые ты, может быть, применишь в своей жизни. Но в первую очередь настроение... Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. Ставлю для тебя хорошую музыку и хорошего вечера пятницы. Скоро Елена Терлеева, затем Мари Краймбрери. Но прямо сейчас румынский исполнитель Богдан Медведев на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16 минут 5 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты Малышева-Высоцкого по-прежнему стоят от Мира до Сыромолотова. Яката, Трики, Березовка до Высоцкого. Комсомольская от переулка Лобачевского до Обездной. Московская от Обездной до Волгоградская, от Советских Женщин до Волгоградской, от Хомякова до Малышева. Это все Московская. Амунс нас стоит от Бардина до Обездной, Щербакова от Лыжников до Самолетной.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: Диз, Катя Кавария с серенадой на Джим ФМ. Яна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульзан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня. Текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Степаныч!
4: Да, сосед!
3: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
4: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
5: С ним любой шашлык получится как надо.
6: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
7: Этим летом много футбола.
8: А может, еще больше?
9: Футбольше!
7: Уральский фестиваль футбола 2026.
9: Семейный.
10: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
7: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
8: А вечером поем.
10: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
7: Вход бесплатный, 0+.
11: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке свое уральское. На втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавт. 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
12: Телефон рекламной службы Джем ФМ
13: 235-0905.
12: 235-0905.
13: Джем ФМ.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Свежие истории на Джем ФМ.
16: Привет! Дочь Пелагея дала свой первый сольный концерт. 9-летняя Таисия дебютировала на сцене в качестве сольной артистки. Не так давно малышка стала осваивать игру на фортепиано. Многие педагоги отмечают уникальный талант девочки и уверяют, она уже готова к полноценным выступлениям перед зрителями. На событии присутствовала сама Пелагея. Она поддерживала свою любимую дочь. Звезда поднялась на сцену и исполнила несколько композиций, а Таисия сопровождала мамино пение игрой на инструменте. Известно, что Таисия проявляет себя в разных сферах. Она обожает стихи Пушкина, танцует, поет и мастерски изображает сказочных персонажей. Отдельное место в сердце девочки занимает и конный спорт. Отмечу, что Пелагея родила Таисию в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась 6 лет назад. Известно, что у бывших супругов натянуты отношения. Пелагея избегает разговоров об Иване, концентрируясь на творчестве и воспитании девочки. А Таисия действительно очень талантлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
15: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила» с бортом плюс 24. На завтра, субботу, 27 июня, синоптики пообещали перемену облачность. Возможен дождь, ветер. Перемены к направлению от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16:22 тепла.
15: Реклама.
17: Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла-ла.
18: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла, ла-ла.
17: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
19: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
20: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
21: Приятного аппетита!

Вот только пугать не надо. Сами с усами. Егор Крид, Артик Асти, Маджим ФМ. Ну, а большой плюс к твоей карме, если будешь с нами, ну, а если точнее, с Мишей Киселевым и Яной Ефимовой, уже в следующем часе на Джим ФМ вечернее шоу «Джим без правил». Не пропусти. Ну и, конечно, где бы ни был, чем бы ни занимался, отличного настроя и хорошего вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Затем Виагра и Вахтанг. А прямо сейчас Кэссет на Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Малышевский мост в Екатеринбурге откроют раньше срока. Уже рано утром в понедельник, 29 июня. Ремонтные работы на путепроводе завершились на 2 месяца раньше установленного срока. Применяя новейшие технологии, специалисты заменили 15 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, полностью обновили 16 деформационных швов. Чтобы минимизировать неудобства гражданам, ремонт, который стартовал в апреле, проводился с частичным закрытием полос. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, который сегодня лично проинспектировал объект, пишет «Новый день». В Свердловскую область в выходные придут очень сильные ливни. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 июня. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы, убрать с балконов и лоджии легкие предметы и мебель. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтапляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня в Первоуральске. «Волга» врезалась в пассажирский автобус на улице Ватутина. По предварительным данным, 65-летний водитель «Волги» выехал со второстепенной дороги на главную, не уступив движение автобусу «ПАС». Тот ехал по маршруту номер 23 «Магнитка-Политехникум». В результате аварии 5 пассажиров автобуса были доставлены в больницу, им оказывается медпомощь. Всего в салоне было около 15 человек. Об этом сообщили в облгаи. Водитель «Волги» пояснил инспекторам, что отвлекся на перекрестке, так как был в городе впервые, не знал маршрута и автобус не заметил, пишет «Комсомольская правда». Приложение «Телега», неофициальный клиент мессенджера «Телеграм», прекратит свою работу с 1 июля, сообщается в телеграм-канале программы. Разработчики напомнили о том, что приложение показало рабочую бизнес-модель, собрало многомиллионную аудиторию в непростых условиях, но в формате телеграм-клиента не может обеспечивать полное соответствие всем требованиям, в том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store, указано в сообщении. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» оплату вернут, порядок и сроки возврата сообщат отдельно. Альтернативное телеграм-приложение удалили из App Store еще в апреле, напоминает «Москва-24». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: А вот и мы снова здесь, давайте начинать этот вечер. Ребята, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Что интересного нас с вами ждет в эту пятницу? Я, наверное, для себя отметил бы не только этот день, я бы, наверное, отметил, выходные. Почему? Потому что выпускные.
3: А сегодня тоже великолепный день, на секундочку, очень красивая дата, 26.06.2026.
2: Да.
3: Сегодня многие
2: свадебная.
3: Будут жениться, да, заключать браки, поэтому всех поздравляю.
2: Я думал, ты скажешь, заключать брачные контракты.
3: Кстати, это возможно тоже.
2: Я, кстати, пересмотрел его, на самом деле, относительно, у меня супруга нету его, но по сути-то он есть, потому что вот заключение твоего в целом брака в ЗАГСе,
3: это даже есть уже брачный
2: контракт. Это в целом уже есть как бы брачный контракт, хотите вы этого или нет. Но иногда в брачных контрактах указывают действительно хорошие, полезные вещи, которые мотивируют даже тебя на то, чтобы иногда что-то не делать, например.
3: Советоваться
2: там в каких-нибудь вопросах при приобретении чего-то достаточно большого. То есть, что
3: это
2: ты...
3: Это важно.
2: Ну да, то есть вот ты покупаешь, а потом кто-то там не в курсе, например. Mm-hmm. Или вот сейчас недавно слышал закон о том, что раз уж начали говорить про брачный контракт, о том, что сейчас на мамулечку-то, даже если что-то записать, все равно потом придется...
3: Все равно
2: как
3: потом
2: бы...
3: делить?
2: Ну да, давайте так, не то чтобы я погружался в этот вопрос, но я слышал о том, что задавались такие, как бы, так скажем, нормативы, вот как сейчас не знаю, но в целом я такой, ого, прикольно. Ну ладно, не туда мы пошли, я-то про выпускные же, потому что для меня все равно это... школа, романтика, выпускные. Ты помнишь свои выпускные?
3: Конечно, я с института помню свой выпускной. Было
2: а в школе?
3: Очень... В школе
2: нет,
3: я не... в школе ни разу не ходила, правда. Вот 9-11 класс я ни разу не бывала
2: ты
3: на
2: выпускной. Ты сказала, как будто у тебя 12 их было.
3: Все равно как минимум 2 я
2: По
3: ни разу...
2: По какой причине?
3: Просто не хотела. Бывает такое, просто
2: тебя
3: не
2: обидели?
3: Хочешь. Нет, просто не хочешь идти на выпускной. Все было прекрасно, у меня со всеми хорошие отношения, просто я не хотела этот день проводить именно так.
2: А я ходил, мне очень нравилось. А как его по-другому провести? Это же выпускной как бы ваш. Я имею в виду,
3: общий,
2: если ты где-то находишься
3: праздник.
2: В другом месте, да, дома условно, то там получается, как будто бы у тебя. Я имею в виду, что вы именно та группа людей, благодаря которым этот праздник в целом осуществлен. Но выбор каждого тут, да, я вообще без проблем. Но я помню, я ходил, у нас 11 класс... шедеврально вообще. Обожаю.
3: В институте вы не подбрасывали этих шапочек конфедератов? У вас не было?
2: Я не считаю это как бы за выпускное.
3: Это масштабное событие такое.
2: Нет, я имею в виду, что это, знаешь, как бы как такой ученый процесс, я это называю. То же самое, как вручение аттестатов. Ты же на вручении аттестатов была?
3: Да.
2: Соответственно, все подбрасывания конфедераток, это уже как бы, такой, как бы, не знаю, выпускное, это где вот вы идете в ресторан, или где вот там.
3: Отдыхаете, веселитесь.
2: Вот это я называю выпускной. То есть именно вот такая ресторанская история. А так, да, везде был, везде вручали, везде поприсутствовал. Ладно, сегодня прекрасный день. Естественно, будем разговаривать о много чем интересном. Через 10 минут мы с вами послушаем лайфхаки и тренды. Также в середине часа у нас истории свежие от Яны. В общем, зарядились и хотим зарядить немножко вас.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
9: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
8: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
9: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в «Радуга парк». Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в «Радуга парк».
10: Где пробки?
11: 17.19 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Ками Восток» на Сибирском тракте 30. Вас сообщением сервис Яндекс карты. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Блюхера проезжей от Комсомольской до Норильской. ЕКАТ от 19-го КМ до Высоцкого. От реки Сей до реки Решетка. Это все ЕКАТ. Малышева Высоцкого стоит от Мира до Сыромолотова. Комсомольская от переулка Лобачевского до Обездной. Восточек от Советска до Декабристов. И постоим на Космонавтов от Совхозной до Ломоносова.
12: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? В «Акаме Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Акаме Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
13: Реклама ООО «Пульсан Авто», 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. Тут, наверное, и объяснять-то нечего, что популярно и что облегчает нам с вами жизнь.
3: В Китае взрослые женщины стали сдавать себя в аренду менее опытным девушкам.
2: Давайте раскроем чуть-чуть.
3: В общем, в стране активно набирает популярность услуга так называемая аренда старшей сестры. Так. Женщины от 30 лет и старше, намного старше иногда, встречаются с молодыми девушками, выслушивают их проблемы, они рассказывают о своем наболевшем, дают какие-то они им советы по отношениям.
2: Чтобы жить легче, да?
3: Ну, и делятся каким-то своим жизненным опытом тоже. Стоимость одной встречи с такой старшей сестрой где-то 2000 рублей на наши деньги, 2-3 тысячи рублей. Спрос объясняют одиночеством и нехваткой эмоциональной поддержки среди молодежи.
2: Ну, честно говоря, я вот просто задумывался, может быть, я такой старший брат организую здесь?
3: А ну, кстати, чего? Тоже вполне себе рабочая схема.
2: 100%. Давайте так, я уже в том возрасте, когда, собственно, могу давать советы, ну, я имею в виду молодежи.
3: Мне кажется, это сложно раскрыться чужому, по сути, человеку в первый же день
2: А мне наоборот.
3: Почему? А он тебя не знает, нужно ему все сказать.
2: Да, во-первых, ты можешь ему все сказать, во-вторых, ему в целом наплевать. Ну, я имею в виду на то, что происходило с тобой. То есть ты все это рассказываешь, и он такой, ага, вот я там... Ну, тут смысл какой? Ты же делишься...
3: Чтобы он опытом.
2: Да, ты делишься какими-то своими историями наболевшими, которые у тебя произошли в жизни, и ты, соответственно, говоришь, не надо, вот крылышки острые не покупай, да?
3: Если туда у тебя не ходи, если у тебя с этим не мути.
2: Если на следующий день у тебя важное мероприятие, да. Тут вот именно с такой... Ну, в целом, честно говоря, звучит круто.
3: Обидно, что они все-таки к своим мамам не могут прийти с такими вопросами.
2: Ну, ты можешь вот к своей маме прийти?
3: 100%.
2: А я нет. Ну, я не могу к своей маме прийти. Во-первых, я мальчик. То есть я могу только к своему папе, например, да, прийти. Это раз. Во-вторых, он же мой папа. То есть я не расцениваю его как друг. То есть я...
3: А мне мама друг.
2: Не могу... Ну, я... ну, тут дело каждого. Я в том плане, что все равно что-то я ему не расскажу. То, что я могу рассказать, там, не знаю, с парнями, когда мы находимся где-нибудь на футболе, да, я не расскажу папе своему. А вот человеку, как, ну, назовем это, жизненный психолог такой, ему я вообще там, ну, навалю без остатка, чтобы он... И он как-то посмотрит и расскажет, ну, поделится опытом.
3: На самом деле здесь все в плюсе, что касаемо 100%. Китая. Думаю, и тот человек, который обращается за этой услугой, да, его выслушивают, дают какой-то опыт. И та женщина, которая подрабатывает, ну, например, бабушка, там, не знаю, ей 70 лет, и она тем самым подрабатывает.
2: А, нет, я-то думал, это не так работает. Я думал о том, что это люди чуть помоложе. Ну, там, например, вот 16 лет запрашивают вот эту сессию, а объясняет вот 16-летней, получается, да? 30-летняя.
3: Да, здесь и так типа может быть, 7... по-разному.
2: А, ну, в смысле, что если тебе 30...
3: Варьируется.
2: А, ну, в целом, да. Прикольно, круто.
3: Поддерживаем
2: вообще,
3: такой тренд.
2: Вообще, да. Кто откроет, напишите, мы можем выступить в качестве модераторов этого процесса. Ладно, тогда на меня коротенько осталось, но все равно. Посоветую вам использовать дома натуральные ароматизаторы. Все пользуются диффузорами, но на самом деле уже давно доказано о том, что диффузоры не совсем хорошо освежают вашу квартиру.
3: Как это? Надо... У меня они постоянно везде в квартире напичканы.
2: Да, вот в этом и суть, что они везде напичканы, то есть их надо много. И это достаточно тяжело. Контроль этого. Если у тебя не автоматически

0: распылителем, ну вот пульвик, который, и используете для ароматизации помещений. То есть ты пошла, чик-чик-чик-чик-чик, везде побрызгала, где тебе надо, все, и у тебя шикарно, все пахнет.
1: И такой будет гораздо лучше, чем покупной.
0: Он натуральный. Во-первых, он натуральный. То есть это все будет натурально. Не, потому что у тебя же там, как твой диффузор, он тоже на определенных ингредиентах мешается, пока это все выветрится.
1: И, в принципе, ингредиенты, ты сказал, лимон и гвоздика. Не так уж и сложно.
0: Да, это все можно купить. То есть это все действительно продается в магазине у дома.
1: За приемлемые деньги.
0: Да, все. И поэтому приглашаем вот старшую сестру, чтобы вам было не стыдно, побрызгайте натуральным ароматизатором. И все у вас будет очень хорошо.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Озонбанку 5 лет. А вам 1 миллион рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Что хочет летом моя крошка?
4: Душа требует окрошку.
3: На квасе или на кефире?
4: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
5: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!

0: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: Jam FM.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Джем без правил.
5: Что опять произошло в мире шоу-бизнеса? Свежая история?
6: Не, опять основа.
5: Снова. Хорошо, давайте так.
6: Никита Кологривый заявил, что... Слово пацана.
5: Все понял.
6: Сразу ассоциация.
5: У меня не деревенское лицо!
6: В общем, он заявил, что его не сможет никогда заменить искусственный интеллект.
5: Ну, объективно.
6: Даже самый продвинутый вообще с этой задачей не справится. Он готов посоревноваться с нейросетями.
5: А кого как человека может заменить нейросеть? Ну, давай, ладно, хорошо.
6: Он как раз-таки эту мысль и выразил.
5: Я пока молчу.
6: По мнению артиста, только реальный актер может донести до зрителя сокровенную мысль, эмоцию, 100%. Посыл, настоящие живые эмоции. А нейросеть этого сделать не может, даже самая продвинутая, современная. При этом Никита не отрицает, что искусственный интеллект может быть действительно полезным актером в быту, скажем так. Например, он пользуется нейросетями, когда они ему ужимают сценарий, и он читает уже краткую выжимку. Это очень экономит время.
5: Согласен, 100%. С точки зрения заявления, ну, окей.
6: Ну, я считаю, что и нас с тобой не сможет заменить нейросеть.
5: Нет, с точки зрения, почему вот нас, например, с тобой не может заменить нейросеть? Угу. Потому что объективно мы ошибаемся. Объективно мы иногда делаем ударения не такие, какие нужны. Угу. И вот этот человеческий фактор делает нас именно ближе
6: живыми
5: к людям. Да, и понятно, что вы едете в машине, мы где-то неправильно склоняем или ставим ударение, вы подхихикнули над нами. Ну вот, вот она и есть человечность, вот она и есть какой-то объединяющий такой фактор. Я знаю очень много не только радиостанций, но и есть и СМИ именно телевизионные,
6: да, где используется искусственный интеллект.
5: Да, вот там погода, например, прогноз погоды. Но опять же, прогноз погоды, он тут же, смотря в чем суть. То есть, если мы говорим про какую-то линейную историю,
6: то да, вполне там себе возможно. А если что-то развлекательного характера, и опять же, вот, например, как у актеров тоже, 100% не заменит нейросеть.
5: Потому что я тоже вот в развлекательном формате пробовал искусственный интеллект, чтобы он написал шутки. Ну, то есть, я даю какой-то промпт, и напиши шутки, например. И я понимаю о том, что из вот, ну, допустим, 10 моих запросов, ни одной шутки, вот если оставить ее такая, какая она есть, не менять ничего, не было ни одной смешной шутки. Они были забавные, но я докручивал какие-то моменты у себя в голове, мог
6: переформулировать.
5: Да.
6: Ну, вот как помощник вполне себе.
5: Да. Как бустер круто, как действительно 100% замена, ну, сомнительно.
6: В общем, мы согласны полностью с Никитой.
5: Мы за людей.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
7: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22, выше нуля.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Настало время для рубрики «Нейродич». Есть вопрос, который объединяет всех и каждого, ну, по нашему мнению. Мы задаем его искусственному интеллекту и получаем ответ. Вот что из этого вышло в этот раз.
3: У тебя была ситуация в жизни, когда ты вот только познакомился с человеком, казалось бы, все прекрасно, но в первую же минуту забыл его имя? У меня было такое, 100%.
2: Я всегда забываю.
3: Всегда забываю.
2: Вообще, если я вижу человека в первый раз, и мне нужно вести какой-то диалог, я записываю всегда в телефон, потому что просто забываю. Не могу запомнить, не могу.
3: А почему? То есть, как это?
2: Фильтрация мозга какая-то. Не знаю. Я пытался, знаешь как, у меня, ну, с учетом того, что я работаю на мероприятиях, у меня есть там 40 человек гостей.
3: Слишком большой поток.
2: Я запомню очень многих. Очень многих. И я тебе больше скажу. Если мы через 5 лет где-то пересечемся...
3: Ты имеешь в виду, на лицо ты запоминаешь человека?
2: Не, и на имя могу запомнить. Да, да. Но конкретно, если вот мы только зайдем с тобой, и кто-то, например, скажет там, я Кирилл. Я такой, ну, окей, и я запишу сразу, потому что я более чем переживаю, что я не запомню имя человека.
3: В общем, сегодня мы задаем этот вопрос нейросети. Еще раз напомню, как не забыть имя человека в первую же минуту знакомства с ним.
2: Какие варианты?
3: Что пишет нейросеть? Ну, типичные, не знаю, ну, я такое тоже практикую. Просто переспросите у него, как вас зовут, 10 раз. Но мне кажется, что если каждый раз ты будешь спрашивать человека, как вас зовут, а как вас зовут?
2: Ну да,
3: и он, ну, как бы, ты не очень хорошее о себе мнение явно вызовешь у него.
2: Согласен.
3: Второе, что пишет нейросеть, думай какую-то моментальную рифмовку. То есть...
2: Кирилл руки побрил? Вот так?
3: Ну, наверное, так, или там, не знаю.
2: Не, ну я сходу вот
3: Маша секретарша, ну такое, что будет созвучное.
2: Ну там у Маши другое, ну так, ага.
3: В общем, к тому, что так ты можешь запомнить имя человека.
2: Согласен, да, есть такое.
3: Есть еще, пишет нейросеть, визуальный трюк. Мысленно напиши имя человека большими буквами прямо у него над головой, либо на лбу. И якобы это должно тоже сработать.
2: Застикери его, получается, в моменте как
3: невидимым стикером. Еще вот пишет, мне очень нравится этот метод, метод знаменитости называется.
2: Ну-ка.
3: Свяжите имя с известной личностью. Вот, например, о, это как Брэд Питт, а это Петь.
2: Я на кого похож?
3: Из звезд? Я даже не знаю.
2: В какой-то момент мне говорили
3: Джастин. На какого-то актера?
2: Джастин Бибер?
3: Нет, не Джастин Бибер.
2: Я и не говорю, что ты сказал, просто люди говорят.
3: Ну, тоже на какого-то актера, но это прям надо поискать, посмотреть. Ты имеешь в виду, что...
2: Не родились еще.
3: Тут ты... Он пишет нам нейросеть, что должны быть имена похожи. Петя, Брэд Питт. Не знаю, конечно, чему они похожи, но какие-то ассоциации могут быть.
2: Пит, что типа Петя вот в таком формате. У меня была обратная история, когда я забыл имя своего лучшего друга.
3: Как
2: вот
3: так?
2: Просто вот я смотрю на него, говорю, обращаюсь по имени и просто забываю. Но потом в какой-то момент я понял, что есть объяснение. Это называется «жамевю».
3: Только что как раз-таки хотела посмотреть в интернете. То есть есть «дежавю»,
2: да, есть «жамевю». Это когда ты забываешь то, что ты знал достаточно. Это как,
3: знаете,
2: как...
3: Вот, подскажи мне то самое слово, да?
2: Да. Вот, это оно именно так и работает. Ну, а вообще, тренируйте память. Всегда пригодится.

0: понимай.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Пришло время для смешных новостей. Сегодня, знаете, взяли такую, завистливую в какой-то момент. Я сразу, предвкушая твою историю, которую ты сейчас будешь рассказывать, я подрабатывал в таких образах. А вот в каких? Давайте мы
4: сейчас
3: переключимся
4: узнаем.
3: На новость сначала, да.
4: Новости из Китая. Там один из зоопарков ищет актеров, которые должны переодеваться в медведя и странно себя вести, подобно этому животному.
3: Так.
4: В общем, требования к кандидату. Он должен быть, старше 18 лет, обладающий хорошей физической формой, активностью, крепким здоровьем и, конечно же, вживаться на 100% в свою роль.
3: Сколько работать?
4: Работать 6 часов и получать будет за это 15 тысяч долларов.
3: Давайте так, звучит круто, но как это будет на деле, не знаю, потому что я в какие-то годы свои тоже ходил в ростовой кукле, но я не для, так скажем, не для магазина, а для развлечения. То есть вот с детьми, когда мы, собственно, работали, вот это было прикольно, но очень жарко, не знаю, сколько бы я, во-первых, похудеешь.
4: Я же каждый раз смотрю, когда вот на таких людей, которые работают в таких куклах, мне правда их очень жаль, потому что столько часов, даже, представляешь, 6 часов работать в такой шкуре медведя.
3: Так я тебе и говорю, я это не просто, я не представляю, я конкретно работал. Так, понимаешь? Это очень круто, на самом деле. На каком-то фестивале, я помню, был в костюме такого розового дракона, лет, наверное, 15, может быть, назад. Это было круто. То есть все тебе рады. Всегда. Вообще все. И дети, и взрослые. Вот они тебе всегда радуются.
4: И, кстати, про детей и взрослых. Просто хочется сказать, что у нас на носу День молодежи. Скоро.
3: Не скоро, а прям завтра.
4: Да, он наступит завтра, и у нас скоро в гостях появится прекрасный человек, социолог, который расскажет, можем ли мы себя причислять к молодежи, и вообще, что это такое, физическая характеристика или состояние души.
3: Да, в следующем часе к нам придет Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ. Ждем, будем разговаривать про молодежь.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС. Решение приняли главы регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев. Регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, 24 июня Севастополь остался без электроснабжения. 25 июня в регионе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Дефицит топлива в Крыму и в Севастополе фиксируется с мая. На фоне атак в Крыму также сокращают количество курсирующих поездов. Кроме того, в начале июня оперштаб Крыма утвердил новое расписание поездов. С 10 июня въезд в республику возможен только в светлое время суток, пишет РБК. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Екатеринбурге снесут большую пятиэтажку на Малышева 138. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Исходя из открытых данных, здание в автозгородке было построено в 1933 году. В постановлении указано, что участок земли под домом планируют изъять для муниципальных нужд, чтобы в дальнейшем освобожденный участок использовать под застройку. Собственникам помещений направят проекты соглашения. Квартиры у них будут выкупать, пишет агентство ИАН. Губернатор Денис Паслер распорядился направить новые трамваи в Академический и на ЖБИ в Екатеринбурге, самые проблемные в плане транспорта. В этом году для Екатеринбурга закупается рекордная партия из 53 секционных трамваев. 7 машин уже в депо. Кроме трамваев, в этом году Екатеринбург получит 140 новых автобусов разного класса. 100 больших, 25 средних, 15 особо вместительных гармошек. В Екатеринбурге прошла ночь бракосочетания. Регистрировать браки начали в полночь 26.06.2026. ЗАГСы на один день перешли на круглосуточный режим работы. В первые часы такой акции зарегистрировали отношения 64 пары, сообщает Департамент информполитики области. Одной из первых пар молодоженов поздравляли власти региона. Для участия в акции пары приезжали из разных городов. Возраст новобрачных от 18 до 50 лет. В красивую дату уральцам также предложили пожениться в необычных локациях, кроме ЗАГСов, например, в театре Мускомедия, в музее ИЗО, термальном комплексе и на других подобных площадках, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22, выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Хочется сказать о том, что 27 июня, в данном случае завтра, пройдет у нас праздник Международный день молодежи.
3: Ну, наконец-то, я его так сильно ждала.
2: Но мы, знаете, хотим немножко поговорить вот про эту молодежь, которая существует. Хотя, понятно, что есть вот биологический вот это, биологическая молодежь, да, согласно возрасту. А есть все-таки молодежь, которая душой, например, тоже молодежь есть.
3: Ну,
2: есть
3: да. Такие? Есть такие люди. Очень да. Классно, они себя преподносят
2: ощущают
3: в обществе, да.
2: Но мы сегодня хотим разобраться, знаете, в этих вопросах, не просто только с Яной, потому что мы только посудачить как бы можем, но у нас есть человек, действительно эксперт, и мы хотим представить сегодня нашу гостью, это Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ. Добрый вечер.
4: Добрый.
2: Мы сегодня хотим с вами, знаете, немножечко стать образованнее. Ну, мы с Яной точно. У нас вот, у меня вопрос к прикладная. Это как бы вот, значит, полезная на практике. А как прикладная социология помогает улучшить жизнь вот, ну, обычного жителя в Екатеринбурге?
4: Ну, на самом деле, достаточно ярко и просто, потому угу. что мы специализируемся, готовим наших студентов именно к тому, чтобы проводить реальные эмпирические исследования на окружающей нас действительности.
2: Пока мы не зашли далеко, эмпирические исследования чуть-чуть...
4: С живыми людьми.
2: Все. Просто для меня эмпирическое — это наоборот с шаром что-то значит.
4: Это то, что связано прежде всего с мнением людей, которые живут вокруг нас здесь и сейчас.
2: А вот есть какой-нибудь портрет типичного уральского студента? Вот тремя словами.
3: Как его описать?
2: Да.
4: Ну, наверное,
2: молод,
4: очень сложно.
2: Голод.
3: Голод, точно.
4: Слушайте, голод не соглашусь, потому что сегодня у нас студенты преимущественно работают, причем с младших курсов, и это вне зависимости от направления подготовки. Преподаватели УРФУ, они немножко уже смирились с тем, что иногда учеба мешает нашим студентам работать.
2: Ну а вот если мы достаточно, ну, как бы персонализируемся, и вот с точки зрения уральского характера, вот как-то отличается именно молодое поколение, вот, например, Москва, Питер, Краснодар, Урал, или мы, или все не заряженные такие одинаковые?
4: Ну, наверное, студентов Москвы и Урала объединяет вот именно то, что это студенчество, это молодежь, это мобильность, это определенный возраст, и это легкость на подъемы, на всякие авантюры.
2: Ну, это, мне кажется, в целом...
4: Это молодежные характеристики,
2: вся молодежь,
4: да. Когда мы говорим, ну вот вопрос про уральский характер, да, тут, наверное, накладываются черты в целом характерные для жителей Урала. У нас достаточно суровый климат, он неоднозначный, у нас могут быть и дожди, на следующий день 30 градусов. То есть все это формирует, ну, наверное, какое-то такое качество характера, связанное с готовностью к переменам. Кроме того, традиционно Урал – это производство такие по добыванию чего.
2: Ну да, да-да-да.
4: Соответственно, определенная доля упорства в характере как молодежи, так, ну и, безусловно, старшего поколения присутствует, потому что у нас много заводов. Заводы — это такая планомерная, рутинная работа, где нужно терпение, где нужно упорство. И понятно, что сегодня, наверное, не очень востребованы рабочие специальности у молодежи, но их родители-то, они... все равно связаны
2: воспитанием.
4: Соответственно, из семьи формируются некие вот эти характеристики упорства, терпения в определенной степени. И, безусловно, это характерно для уральских студентов тоже.
2: Вот есть все-таки какая-то отличительная черта уральских студентов. Упорство — это мы возьмем на себя. И мы, знаете, не прервемся на прекрасную музыку для того, чтобы немножко подразмяться, но а уже в следующем выходе мы спросим, что же... или кто же все-таки такая молодежь?

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на 2-м этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Ульсан Авто», автоцентр «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Как сообщается «Россиян Экс-карты», блюхера проезжая стоят от Мира до Искровцев, Норильск от фронтовых бригад до проезжей, Малышева-Высоцкого от Мира до Самолотова, Комсомольская, от Брюк-Лобачевского до Обездное, тормознем на Восточке от Ленина до Декабристов, Библиотечная стоит от Педагогической до Комсомольской, Шевская от Краснофлотцев до Промышленного проезда, ИК от Сатрики-Березовка до Высоцкого.
9: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Вакаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
10: Реклама ООО «Ульсан Авто» и 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня. Текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: У нас с вами, можно сказать, на носу. Ну, как бы завтра. Уже вот непосредственно перед нашим...
3: Дышит в спину, я бы сказала.
2: День молодежи в России отмечается ежегодно в последнюю субботу июня. Следовательно, это будет завтра, 27 числа. И мы продолжаем разговаривать сегодня про... Мне почему-то вот слово «молодежь» всегда хочется... Молодежь!
3: Да.
2: Ну, можно так, да, с этой стороны. И мы позвали сегодня к нам в гости Полякову Викторию Владимировну. Это кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ.
3: Кто? Мы остановились на том, что мы вообще хотим узнать, кто же такая молодежь. Это какие-то наши биологические характеристики или ментальные, которые в голове?
4: На самом деле определений молодежи много, в зависимости от того,
2: в какой
4: специальности мы работаем или для каких целей мы используем этот термин.
2: Так.
4: Вот с точки зрения социологии, молодежь — это особая социальная группа со своими характеристиками. Одна из наиболее ярких характеристик молодежи — это, безусловно, возраст.
2: Ага.
4: Но тут мы сразу с вами, как тут Витязь, на распутье попадаем в вилку. У нас есть федеральный закон Российской Федерации, который определяет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
2: Так.
4: У нас есть норматив ВОЗ.
2: Так.
4: Согласно которому молодежь это люди в возрасте 18-45 лет.
2: Так.
4: То есть тут вообще все хорошо.
3: Угу.
4: И у нас есть, например, стандарты ООН, согласно которым молодежь это люди в возрасте до 24 лет.
2: Ага.
4: То есть разные нормативные акты по-разному трактуют молодежный возраст.
3: Угу.
4: Да? Но я вам вначале сказала, что возраст это одна из характеристик молодежи. И вот в социологии, когда мы говорим про молодежь, мы не только про возраст говорим, мы говорим про основной вид деятельности. То есть у молодежи основной вид деятельности это получение профессионального образования. Это может быть среднепрофессиональное или высшее профессиональное. Ну, то есть так, чтобы отделить немножко от базового общего образования.
2: Угу.
4: То есть учеба, получение профессии – это как бы основной вид деятельности, вторая характеристика молодежи. Ну и третья характеристика молодежи, Яна, это, наверное, то, о чем вы начали говорить, это некие психологические…
3: Внутреннее состояние.
4: Внутреннее состояние, психологическое восприятие жизни. Да? Легкость, готовность к новым приключениям, впечатлениям, легкость на подъем, некое бесстрашие.
3: Так.
4: Не назову это безбашенностью, но бесстрашие.
3: В меру. Бесстрашие в меру.
4: Ну, насчет меры я бы тут, наверное, остановилась, но вот готовность рисковать – это все-таки характеристика молодежи. Как только мы переступаем одну из черт, типа там 35 или 45, уже включается в большей степени критическое мышление.
2: Самосохранение.
4: В большинстве случаев, да. И вот теряется некая эта вот рискованность принятия решений. Таким образом, с точки зрения социологии, ну вот ключевыми характеристиками можно назвать некие возрастные границы, основной вид деятельности, мы сейчас про обучение поговорили, да, и способность и легкость к каким-то изменениям, трансформациям, революционным действиям. Вот это вот все то, что присуще молодежи. И, безусловно, выражение «молодой душой», оно тоже имеет право на жизнь, да, но вот к классическому определению молодежи все-таки, наверное, не относится.
2: Так, ну я, собственно, и по духу, и по факту молодежь.
3: Ну, я тоже.
2: Но все-таки хочется разобраться по поводу, вот знаете, миллениалы, зумеры, альфа. Если вы хотите стать частью этого разбора, то оставайтесь с нами, потому что скоро мы дадим определение не только этим критериям. Ну и что же это все-таки, ну, такое? Это какой-то маркетинговый ход или реально удобная и применимая вещь?

0: Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ.
1: Виктория, существуют некие разделения, да, на поколения: миллениалы, зумеры, альфы. Это сейчас очень часто звучит у всех в речи. Вот скажите, это реальное разделение на эти группы с разными какими-то ценностями, или это просто такой удобный маркетинговый ход?
2: Прежде всего, следует сказать, что это достаточно сейчас... не очень научное слово, а раскрученная концепция, которая применяется в разных областях. Она на слуху, и, в общем, она достаточно доступно объяснена в большинстве, ну, в открытых источниках, поэтому, наверное, она сейчас используется. Сама идея поколений, выделение нескольких поколений, связано с тем, что люди, переживающие одинаковые события, ну, каким-то образом на них одинаковым образом реагируют,
0: ну,
2: и формируют, качество. Ну, например, бумеры, да, послевоенное время, необходимость выживания формируют стойкость, выносливость, какую-то экономичность в жизни, да, вот все такое. И современное поколение.
1: Зумеры, альфа.
2: Зумеры. Альфа, как бы,
0: ну,
2: дети зумеры.
0: Да, я еще думаю, что альфа — это все равно еще достаточно, ну, как бы...
1: Ну, они маленькие.
0: Да, маленькие. То
2: есть, вот. Альфа, дети зумеров, ну, да, вот, да, как бы их, в принципе, можно сместить. У них не было таких стартовых условий, которые их объединяли. Но их объединяют что? Социальные сети, гаджеты, которые повсеместно и с прям младенческого возраста. Соответственно, у них формируются некие другие, но объединяющие их характеристики.
0: Ну да.
2: Вот в этом глобальная идея поколенческого разделения. Соответственно, она имеет какое-то право на существование в том плане, что, ну, люди объединяются по схожим характеристикам, потому что они взрослеют в схожих условиях. Но сказать, что, допустим, если вам 24 года, то вы точно, там, допустим, альфа или зумер, да, вот только из-за того, что у вас возраст такой, так нельзя.
0: А, ну то есть и в 20 лет,
2: конечно,
0: как бы, ну все понятно,
2: конечно.
0: Да.
2: То есть, во-первых, эти модели, они такие очень упрощенные, типичные, всегда есть какие-то отклонения, да,
0: ну,
2: связанные
0: да.
2: с особенностями там формирования. Поэтому, ну, в общем и целом, наверное, можно на эту идею и теорию ориентироваться в понимании, но, безусловно, нельзя ее ставить как бы во главе чего-то.
0: А вот вы говорили про социальные сети, да, что сейчас, ну, как бы вот зумеры, альфа объединены, ну, как пример. Мы слышали о том, что вот это 20-летние, это вот одни из самых, ну, таких одиноких, наверное,
1: бедные
0: людей,
1: несчастные,
0: которые, да, сейчас находятся по ту сторону экрана и не так контактируют друг с другом, и поэтому, ну, они такие, знаете, как-то одинокие, что ли, вокруг них.
2: Ну, они же с нашей точки зрения одинокие. Им-то нормально на самом деле.
1: Им очень даже хорошо.
2: У них социальное общение идет в другом формате, нежели, допустим, у их родителей или прародителей, бабушек, дедушек.
0: Но там просто не было, физически такого не существовало, да.
2: Там этого не существовало, заменялось реальными связями, большим количеством друзей, знакомых, однокурсников, одногруппников, с которыми поддерживали постоянные контакты. У сегодняшней молодежи тоже эти контакты есть, они просто в другом формате. И на самом деле именно у вот молодого поколения, условно альфа, объединим их, да, появляется тренд детокс от гаджетов и, соответственно, выход в реальную жизнь, в реальное общение. То есть вот эти иногда как раз в средствах массовой информации и в исследованиях социологических проскальзывает мысль о том, что вот именно молодежь, вот, ну, где-то в районе 20 лет, да, то есть плюс-минус 19-22, чувствует потребность отказа от гаджетов. Это не массовое явление еще, но какой-то детокс им тоже нужен. И, соответственно, они вот...
0: А можно ли считать, знаете, детокс по поводу родителей, в том плане, когда съезжать можно, нужно, а когда лучше остаться? Мы, знаете, через короткую музыкальную паузу обязательно об этом узнаем. Когда же все-таки пора, а когда еще я сам решу?
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». На завтра, субботу, 27 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью завтра днем 16-22 тепла.
3: Реклама.
5: Алло. Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селусею.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тимсамы. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: Сегодня в гостях вечернего шоу «Джем без правил» Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ. Виктория, скажите, вот сейчас поколение 20-летних неохотно съезжает от своих родителей. Вот вы все-таки считаете, в каком возрасте это нужно делать и почему это так важно?
3: Это важно, потому что это один из этапов социализации, приобретения самостоятельности. Mm-hmm. Потому что когда мы живем с родителями, мы для них... Мы, собственно, для родителей всегда остаемся детьми,
4: да,
3: даже если живем отдельно. Но когда у родителей есть непосредственный контакт и в определенной степени контроль, ну, условно говоря, поздно приходит ребенок домой, даже если ребенок 24 лет, и родители его встречают, это определенная форма контроля. Да? Mm-hmm. То есть он не может незамеченным пройти там и как бы не чувствует, возможно, какой-то своей самостоятельности. Дело в другом, что сегодня вроде бы нет особой потребности для того, чтобы съезжать. Потому что съехать — это значит
2: самостоятельно платить,
3: допустим, жить с партнером, да, там, с девушкой или с молодым человеком. То есть съехать для чего-то.
4: Угу.
3: А сегодня достаточно такой распространенный...
4: Но меня как родителя пока устраивает все.
3: Распространенный тренд — поискать себя.
4: Ага.
3: Найти что-то в своей жизни, это связано и с выбором образования, и с выбором траектории, допустим, там, брачно-семейных каких-то ориентаций. Соответственно, молодые люди сегодня, живя с родителем, они вот этим поиском занимаются, не обращая внимания на какие-то бытовые сложности.
4: Ну, потому что они в достаточно безопасном формате существуют, конечно.
3: Мы же с вами понимаем, чем... Дольше мы живем, ни на что не обращая внимания, тем сложнее отсюда потом вырваться.
2: Зона комфорта уже формируется.
3: Да, конечно. А в какой-то момент эта зона комфорта в силу естественных обстоятельств, там родители взрослеют, могут быть что-то как-то, какие-то критические замечания в адрес детей, и тут уже начинаются такие острые конфликты.
4: А там же еще есть и вторая половинка,
3: Соответственно, взаимодействие усугубляется. Вот. То есть на самом деле есть такой тренд, что не стремятся съезжать, не видят в этом необходимости.
4: То есть
3: рассматривают самостоятельность как отдельное проживание от родителей. Самостоятельность сегодня — это скорее найти свой путь, найти себя, самореализоваться. А это можно в общем и целом сделать и на базе родительской квартиры, если вот бытовые условия не сильно так вот напрягают.
4: А по поводу вот именно найти себя, вот раньше все хотели там космонавты, банкиры, потом блогеры, а сейчас кто? Вот, кем хотят стать?
3: Исследования на базе ВЦИОМа, с которыми я знакомилась, показывают, что сегодня нет какой-то вот такой ключевой профессии, да, или рода деятельности, который был бы в тренде. Да. Сегодня, когда проводятся исследования о том, кем хотят стать молодые люди, выделяются, они сами, молодежь, формулируют некие требования к их профессиональной деятельности. Не к содержанию, а к условиям. То есть профессиональная деятельность должна давать самореализацию, она должна давать доход, и она должна давать комфортные условия. То есть вот эти три позиции, они лидирующие при выборе профессии и при выборе, на самом деле, траектории профессиональной.
4: Ну, меня как бы радует, во-первых, что, по крайней мере, появились вот эти пункты, потому что, когда я работал, у меня была траектория, денежка имеется хорошо, вот, а сейчас
3: это в определенной степени и тренд того, что нет необходимости молодежи финансово выживать. То есть стартовая позиция, опять же, связанная с близостью родителей, не требует вот того, о чем, Михаил, вы говорите, что вот надо зарабатывать прежде всего.
4: Но, опять же, когда они начинают зарабатывать, они же устраиваются иногда, ну, не совсем к зумерам и альфа. Это могут быть мы, миллениалы, бумеры, да. И вот тут мне интересно.
2: Кто диктует правила игры?
4: Но мы узнаем об этом после того, как немножко займемся кардио. Знаете, это всегда полезно. Покормили голову, покормим тело.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения. На текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: Телефон рекламной службы «Jam FM».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Jam FM».
9: Где пробки?
10: Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург-Восток», дублер «Сибирского тракта» 17А. Итак, как сообщает сервис «Яндекс.Карты», Малышева-Высоцкого стоят от Гагарина до Сыра-Молотова, Блюхера проезжие от Мира до Норильская, Библиотечная от Педагогической до Комсомольской, тормознем на ИКАДе от 20-го километра до Высоцкого. Комсомольская стоит от переулка Лобачевского до Обездной, Учителей Турбинная от Вилонова до Космонавтов. Задержаться придется на Сибирском тракте Декабристов от Буторина до 8 марта.
11: Реклама.
12: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: И снова музыка прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: В гостях шоу «Джем без правил» Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ. Мы сегодня говорим про молодежь, и у меня вот возникает такой вопрос. Кто диктует правила игры, да, если мы рассматриваем какие-то рабочие процессы? Все-таки руководители, которым там по 50-60 лет, или технологичные 20-летние зумеры?
3: Тут все зависит от ситуации, как всегда.
4: То есть как СММ? Это 20, да, как проект защитить, вот все туда сразу.
3: На самом деле, сегодня тренд на поддержку молодежи, на назначение молодых людей на какие-то такие топовые позиции, связанные с принятием управленческих решений, этот тренд сегодня есть.
4: То есть можно уже встретить руководителя?
3: Безусловно, ну, далеко ходить не надо, у нас буквально недавно в УРФУ назначен новый ректор, молодой, амбициозный человек для такого статуса.
4: Ну, да-да-да.
3: Да, то есть для позиции ректора это очень молодой возраст. К молодежи сегодня прислушиваются. К молодежи, которая вот приходит в компанию со сложившимся коллективом, это тренд всего профессионального сообщества. Во многом это даже связано с техническими нововведениями, с искусственным интеллектом, который нас сегодня окружает. Потому что именно молодежь с искусственным интеллектом на «ты». Да. А в компании, где уже сложился коллектив, есть то есть если компания не будет осваивать искусственный интеллект в той или иной степени, она будет отстающей, в какой бы сфере она не развивалась. Поэтому молодой человек в данном случае является, ну, неким таким проводником каких-то новых идей.
4: Потому что я вот даже смотрю на своего папу, там для него тоже это интеллект Михалыч еще как бы не соединяется.
3: Но опять же, мы должны понимать, что однозначно, если молодой человек, он на какой-то управленческой должности, но не самое высшее, к нему будут прислушиваться, но все равно некое руководство будет сверху, более старших коллег, просто потому, что они по статусу старше.
2: Тогда почему многие жалуются, что молодое поколение, с ним, ну, тяжело работать?
4: Ну да, там же нельзя даже прикрикнуть.
2: Да, у них сразу эмоциональное выгорание начинается.
4: Заявление в кармане уже сразу лежит.
3: Тут вот немножко стоит вспомнить о том, что молодежь сегодня, выбирая профессию, ищет самореализацию и комфортных условий. И если что-то некомфортно, если кто-то начинает давить, скорее молодой человек, молодой специалист, чем специалист среднего возраста, будет писать заявление об уходе.
4: Не, ну, опять же, это же их выбор. Почему, если мне не нравится?
3: Да.
4: Зачем?
2: Почему я должен терпеть?
4: Да.
2: Наверное,
4: да,
2: так.
4: Да, да.
3: Наверняка вы знаете о том, что есть разные траектории трудоустройства. Кто-то работает на одном месте всю жизнь, и это хорошо, потому что это стабильность, это знание,
2: постоянный
3: профессионализм.
4: Опыт, да.
3: А есть другая тенденция, она в меньшей степени характерна для России или там Советского Союза, когда смена места работы показывает твою востребованность в профессиональной сфере. И вот для молодежи, наверное, скорее характерна вторая стратегия, чаще распространена, чем первая стратегия. Именно в силу того, что они готовы рискнуть.
4: Везде если, молодец.
3: Если
4: такой.
3: Им не нравится, они готовы рискнуть и поменять в надежде, что где-то будет лучше.
2: Но для меня бы, как для работодателя, наоборот, это был бы признак непостоянства.
3: Смотря работодатель, какого вы поколения и формата, да. Яна, тут же это же коммуникация, взаимодействие, работодатель и работник.
2: Ладно.
3: Они должны понимать, какими характеристиками обладают. Вот мы сегодня говорим про молодежь, и у молодежи есть вот эта вот подвижность, рискованность, а с другой стороны риск уйти, если не нравится, или умение принять решение уйти с работы, если не нравится.
2: Они знают, чего хотят.
3: Да, и работодатель должен это учитывать, если он...
4: А я думаю, наоборот, это вот на миллениалов, которые работают достаточно долго, да, на одном месте, наоборот, с положительной точки зрения сказывается. Работодатель, во-первых, начинает ценить по-другому, отношение другое. Ребята, молодежь, молодцы.
3: Да.
4: Ну и, наверное, хочется такой, знаете, один из хедлайнеров наших вопросов. Что бы вы хотели пожелать тем, кто сейчас причисляет себя вот к молодежи. Вот самое главное, что им нужно, не знаю, там, про себя знать или про какое-то перспективное будущее.
3: Мне кажется, это касается моего пожелания не только молодежи, хотя в преддверии Дня молодежи, да?
4: Ага.
3: В Урфу, кстати говоря, как раз 27 июня будет выпускной, то есть вообще большой
2: так,
3: праздник молодежный.
2: Это да, это мы любим.
3: Мне хочется пожелать и выпускникам, и молодежи, и тем, кто молод душой, наверное, рисковать, не бояться и верить в себя, потому что когда мы в себя верим, все получается.
4: Ребята,
2: кайфуйте,
4: да.
2: Жизнь одна.
4: Ну, это точно молодежь еще говорила. Хочется сказать огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях была Полякова Виктория Владимировна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой прикладной социологии УРФУ. Спасибо большое. Мы желаем всем отличной пятницы, шикарного настроения. Ребята, главное это, знаете, построить планы не только на эту пятницу, но и...
2: на выходные.
4: Да, если вы еще слушали наш эфир и поняли, что вы действительно внутри-то молодежь, поэтому можете... тусануть в эти выходные?
2: Я хочу в эти выходные сходить в зоопарк.
4: А я хочу в эти выходные поработать.
2: Ну, надо тоже отдыхать.
4: Опять же, своего рода зоопарк. Ну, что поделать? Ладно, это, конечно, шутки, и не более. В общем, эти два часа мы провели вместе с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
2: А меня Яна Ефимова.
4: Ну, и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня с вами было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
2: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. На 74-м году жизни скончался экс-министр обороны России, спецпредставитель президента Сергей Иванов. Об этом сообщили сегодня в Единой лиге МВТБ, почетным президентом, который он был. Там отметили, что Сергей Иванов внес ключевой вклад в становление и развитие баскетбольного турнира. Причина смерти не уточняется. Сергей Иванов родился в Ленинграде, окончил филфак ЛГУ, затем прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ, со временем дошел до высокой должности в службе внешней разведки. В разные годы Сергей Иванов был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером, возглавлял администрацию президента, напоминает московский комсомолец. Бывшего главврача Института кардиологии Яна Габинского объявили в международный розыск, пишет «Новый день», ссылаясь на свой источник. Зимой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами в Уральском институте кардиологии, писала РБК. В институте не было своего необходимого оборудования. Оно было куплено в коммерческую клинику в соседнем здании, куда направляли пациентов на исследования и оплачивали из бюджета. Также областная ФАС выявила признаки незаконного соглашения между Уральским институтом кардиологии и клиникой сердца. Сообщается, что после отставки прошлой осенью Ян Габинский покинул страну, пишет «Новый день». В России необходимо вернуть смертную казнь. Об этом заявил в ходе своего рабочего визита в Екатеринбург лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что такое наказание необходимо для коррупционеров, подрывающих безопасность граждан и обороноспособность России. Фракция партии в Госдуме подготовила соответствующий документ, сообщил Миронов в интервью каналу RTVI. По мнению политика, смертную казнь нужно применять в случаях, когда деньги похищают при строительстве военных объектов, производстве оружия и боеприпасов. Подобные преступления он назвал предательством национальных интересов, пишет портал 66.ru. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет полетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами, угощать традиционным абхазским лакомством аджинжух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта. Базовый перевозчик Кольцова будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, пишет «Новый день». Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.63, евро 85.77.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эра-Дент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эра-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22, выше нуля.

0: я.
1: Это хорошо, когда вместе, вместе намного веселее. А с компанией так вообще огонь. Зиверт в городе лета звучит как инструкция к применению. Если вдруг еще у тебя планы не нарисовались, ничего не придумал, вот, пожалуйста, время еще есть. Вечер, пятница, осталось только твое желание. Большущее и классное. А вообще, как бы не проводил вечера и в том числе выходные, главное, с удовольствием. Ну и хорошая музыка на Jam.fm. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Backstreet Boys. А прямо сейчас Юлия Савичева.

0: тренируемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Машину решил поменять? В Atlantic Pro пора забежать. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Нужна машина посвежей? В Atlantic Pro беги скорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
3: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
2: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
3: За отдыхом в «Радугу». За эмоциями в «Радугу». Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Футбольше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
7: Семейный.
8: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
8: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Вход бесплатный. 0+.
9: Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка». В фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка». Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: «Джем-ФМ».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на «Джем-ФМ».
14: Привет! Том Холланд раскрыл прозвище Зендеи. Актер случайным образом раскрыл, как называет свою возлюбленную. Недавно многими любимый голливудский дуэт заметили на ковровой дорожке. На премьере фильма «Человек-паук. Новый день» Том, пока Зендея давала интервью, решил окликнуть актрису. Поклонников удивило то, что они услышали не привычное Зи, а Мари. Таким образом, стало ясно, что второе имя звезды стало для Тома чем-то родным. Фанаты назвали этот момент трепетным и нежным. Они прокомментировали: «Как же это мило! Они такие классные, что мы даже не можем описать, насколько. Очень гармоничная и светлая пара. Желаем им счастья!» Как пишет People, недавно Том подтвердил, что женился на Зендее. Полное имя девушки – Зендея Мари Штермер Колман. Действительно, очень даже мило. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
13: Прогноз погоды на Jam FM.
15: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распа

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендует российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры против россиян. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов могут подвергать унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне, без обеспечения доступа к воде и продуктам, отмечено в сообщении, пишет Москва-24. Также у россиян требуют добровольно сдать средства связи, после чего проводят исследования хранящихся в них данных. В Екатеринбурге ужесточат требования к частным перевозчикам после тяжелого ДТП у храма Большой Златоуст. Об этом сообщил на брифинге мэр Алексей Орлов. Напомню, вечером 10 июня автобус вылетел на тротуар и сбил четверых пешеходов. Его водитель – мигрант, он взят под арест. Также арестован директор транспортной компании «Автоном» Алексей Ярков, адвокаты которого не смогли обжаловать решение о мере пресечения. Свердловский облсуд оставил мужчину под арестом до 10 августа. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в нарушении режима труда водителя автобуса. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прибыл на Средний Урал. Свой рабочий визит он начал с возложения цветов к мемориалу воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» и встречи с ветеранами боевых действий. На встрече с полпредом президента на Урале Артемом Жогой политики уделили особое внимание инициативам партии по поддержке ветеранов СВО, в частности, предложению о реабилитационном сертификате для бойцов. Он должен давать право участникам спецоперации на медицинскую и психологическую помощь не только в государственных, но и в любых медучреждениях, в том числе частных и по всей стране. Инициатива направлена министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также Сергей Миронов обратился с ней к премьеру Михаилу Мишустину. Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, в здании China Sun. 109 этажей, его высота 528 метров, пишет издание Sun. Самолет полностью разрушен, в здании выбиты как минимум два окна. Над местом крушения поднялся густой дым, сообщили очевидцы. Обломки самолета упали у первого этажа башни. На опубликованных кадрах видна зияющая дыра в боковой стене небоскреба, который является самым высоким в китайской столице, пишет газета.ру. Погода на Среднем Урале в ближайшие дни станет прохладнее. На 27 и 28 июня, напомню, объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. С каждым днем температура будет немного падать. В выходные около плюс 20 градусов, днем 22, в начале следующей недели от 19 до 21 и дожди. И так до четверга. Официальный доллар 75,63, евро 85,77.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем 16-22 выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Любите деревенские продукты? Свежее мясо, натуральное молоко, сыры и многое другое теперь можно купить в торговом комплексе «Белка» в фермерском уголке «Свое Уральское» на втором этаже. Торжественное открытие и вкусные дегустации 3 июля в 12 часов. Торговый комплекс «Белка», Екатеринбург, Космонавтов, 86. Уголок открыт при поддержке администрации города Екатеринбурга и Россельхозбанка. 0+.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Глеб Калюжный не может избавиться от армейской привычки. Актер признался, что продолжает рано просыпаться. Организм по привычке будет его в 6 утра, и он ничего не может с этим поделать. Об этом Глеб рассказал журналистам на премьере нового фильма «Дед Фомич». Как пишет Супер, после возвращения из армии артист еще не брал ни одного выходного. Когда он наконец выдастся, Калюжный планирует спать. Поклонники умилились такому заявлению и отметили трудоголизм молодого человека. В сети написали: «Глеб, ты умничка, а привычка очень даже хорошая. Пускай остается, ведь чем раньше встаешь, тем больше успеваешь сделать добрых дел в этом мире». После армии Глеб стал по-другому смотреть на привычные вещи. Настоящую радость у него вызывает возможность помыться и выпить кофе. Калюжный всегда ценил мелочи жизни, но уверяет, что после армии они воспринимаются намного иначе. А я тоже считаю, что это очень даже классная привычка. Не надо от нее избавляться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор», кафе «Китайская кухня» и «Шангри-Ла». На завтра, субботу, 27 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем, 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Туринской, Асбесте, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 20.
1: Реклама.
4: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
1: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
6: Мои Шангри-ла. Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: Реклама.
1: Машину решил поменять? В «Атлантик Про» пора забежать. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО «ВТБ». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Экономить надо так. За покупками в «Маяк».
5: В гипермаркете «Маяк» каждую неделю новые выгодные предложения на текстиль и продукты питания, бытовую химию, товары для дома и сада и многое другое.
4: Про «Маяк» известно всем. Гипермаркет низких цен.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102,5.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: большой каблук.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! На пирсе в Екатеринбурге прошел модный показ. В рамках масштабного фестиваля на необычный подиум вышли модели в модных луках от уральских дизайнеров. Показ был приурочен ко дню апсайклинга – повторного использования вещей. На девушках красовались оригинальные пиджаки, жилеты, костюмы, галстуки и многое другое. Дизайнеры отметили, что основой для коллекции нередко становятся элементы гардероба, найденные ими в обычных секонд-хендах. Используя свое творчество на максимум, они дают одежде новую жизнь. Организаторы фестиваля поделились. Цитирую. «Мы за вторичное использование. Оно может быть красивым, модным, современным. Это тренд. Не выбрасывай, используй снова. Работа апсайкл дизайнеров – это для всех пример. И вообще ответственное отношение к вещам – это то, что нас объединяет». Отмечу, что сейчас апсайклинг действительно становится осознанным трендом, сочетающим экологичность, креативность и стремление к уникальности. А это они здорово придумали. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 27 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем, 16-22 тепла. Также завтра в Первоуральск, Плюском, Туринская, Сбестия, тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Пелагеи дала свой первый сольный концерт. 9-летняя Таисия дебютировала на сцене в качестве сольной артистки. Не так давно малышка стала осваивать игру на фортепиано. Многие педагоги отмечают уникальный талант девочки и уверяют, она уже готова к полноценным выступлениям перед зрителями. На событии присутствовала сама Пелагея. Она поддерживала свою любимую дочь. Звезда поднялась на сцену и исполнила несколько композиций, а Таисия сопровождала мамино пение игрой на инструменте. Известно, что Таисия проявляет себя в разных сферах. Она обожает стихи Пушкина, танцует, поет и мастерски изображает сказочных персонажей. Отдельное место в сердце девочки занимает и конный спорт. Отмечу, что Пелагея родила Таисию в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась 6 лет назад. Известно, что у бывших супругов натянуты отношения. Пелагея избегает разговоров об Иване, концентрируясь на творчестве и воспитании девочки. А Таисия действительно очень талантлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: легче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Джем FM. Если хочешь танцевать,

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 27 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, завтра днем 16-22 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Эй, ты...

0: Супер-диджей.
1: 102.5. Джем-ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. It takes

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я, кажется, в край достал свою подругу.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.